0: нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре оценили эпидобстановку по сезонным заболеваниям. В Белоярском появится новое место протяжения жителей. Курсанты Сургутского района завоевали награды Всероссийского кадетского слета. Югорчане стали реже болеть простудой. По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрирован 61 случай ОРВИ на 10 тысяч населения, что почти на 14% ниже предыдущего показателя. Положительная динамика и в диагностировании гриппа, меньше одного случая на 10 тысяч. Недуг выявлен в 5 муниципалитетах. В основном болеют дети до 2 лет. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики, респираторного этикета и гигиены рук. При наличии симптомов рекомендуют сразу обращаться к врачу. Набережная речного вокзала в Белоярском заметно преобразится. Работы, запущенные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», планируют завершить за летний период к празднованию Дня Белоярского района. Глава муниципалитета Сергей Маненков лично проинспектировал стройплощадку. На сегодняшний день подрядчик завершил устройство основания тропы и сейчас демонтирует старые конструкции. Проект обновления набережной победил во всероссийском конкурсе и получил грант около 80 миллионов рублей, отметил Сергей Маненков.
2: Мы буквально месяц назад здесь были, все только все начиналось, а сегодня видели, какой объем работы сделан. У меня ни грамма нет сомнения, что в рамках Дня района мы откроем эту уникальную набережную. И, наверное, согласитесь, очень здорово, что мы с каждым годом улучшаем городскую среду. По индексу качества городской среды мы лидеры в категории наших городов в стране. И уверен, благоустроив эту набережную, индекс качества городской среды повысится.
1: Согласно планам, рекреационное пространство на берегу Кызыма объединит транспортный узел, мемориальную зону «Колыбель города», сафари-парк с детской площадкой, пляж и экозону «Беличья тропа». Дворовой хоккей, шахматы и волейбол. Спорт на территории Югры может получить финансовую поддержку. Стартовала заявочная кампания на всероссийский конкурс «Добрый спорт» от благотворительного фонда «Тимченко». К участию приглашаются некоммерческие организации, бюджетные учреждения культуры и образования. Главное условие – проект должен развивать любительский спорт среди детей и подростков в небольших городах и поселках с населением до 70 тысяч человек. Победителей определяют в 4 номинациях, включая придомовые акции, активности и шахматные инициативы. Максимальная грантовая поддержка достигает 2 миллионов рублей. Эти деньги можно будет направить на покупку экипировки, проведение соревнований или расширение секций. Заявки принимаются до 25 июня на сайте фонда. Реализация предложений, прошедших отбор, начнется в сентябре.

0: их авторы могут рассчитывать на экспертное сопровождение и обучение. И последнее. Курсанты Сургутского района достойно выступили на 21-м всероссийском кадетском слете, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы и 330-летию Российского флота. Это событие прошло в Анапе, куда съехались участники из 10 регионов страны. От Камчатки до Санкт-Петербурга. В итоге команда военно-патриотического клуба «Святогор» Белоярской школы номер 3 завоевала несколько наград. В копилке ребят первое место в общем зачете военно-спортивной игры «Тяжело в учении, легко в бою». Второе место в соревнованиях по лазертагу. Такой же результат в военно-строевой эстафете «Тяжело в учении, легко в бою». Кроме того, коллектив замкнул тройку лучших в состязаниях по разборке и сборке автомата Калашникова. А еще получил призовые места в индивидуальном зачете по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, весомые достижения у подопечных муниципального центра «Наследие». Второе место в лазертаге и третье в разборке и сборке АК-47. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мой путь непростой, но все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу

0: одну.
1: Реклама.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре оценили эпидобстановку по сезонным заболеваниям. На дорогах Ханты-Мансийска работает дозор. Курсанты Сургутского района завоевали награды Всероссийского кадетского слета. Югорчане стали реже болеть сезонными недугами. По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрирован 61 случай ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 13,9% ниже предыдущего показателя. Положительная динамика и в диагностировании гриппа 0,14 случаев на 10 тысяч населения. Это меньше предыдущих данных. Недуг выявлен в 5 муниципалитетах округа. В основном болеют дети до 2 лет. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики, респираторного этикета и гигиены рук. При наличии симптомов рекомендуют сразу обращаться к врачу. В Югре автоматически оформят выплату многодетным семьям, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода. В рамках изменений в законодательстве, которое вступает в силу в конце мая, отделение Социального фонда России по Югре проведет корректировку. Специалисты в беззаявительном порядке пересмотрят право на льготу у получателей, доход которых выше прожиточного минимума не более чем на 10%. Повторно обращаться за пособием не потребуется. О принятом решении родителей 3 и более детей уведомят через личный кабинет портала госуслуги. Выплата будет установлена в размере 50% прожиточного минимума на ребенка в Югре и составит 11 068 рублей. Отмечу, сейчас единое пособие в нашем регионе получают 53 589 детей и чуть более 1500 беременных. Всю интересующую информацию можно получить в едином контакт-центре социального фонда по телефону 8 800 100 ровно 2001.

0: Мансийске за безопасностью на дорогах следит современный программно-аппаратный комплекс «Дозор-М3». Его создали на базе нейросети и разместили в специальном автомобиле с надписью «Фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения». Этот транспорт курсирует по заранее согласованному с ГИБДД маршруту и автоматически фиксирует несоответствия. Например, факты неправильной парковки. Собранные данные мгновенно поступают в систему контроля дорожного движения «Паутина». Далее информация обрабатывается Центром автоматической фиксации административных правонарушений и направляется владельцам автомобилей в личный кабинет на госуслугах. Как сообщает цифровая Югра, «Дозор М3» работает с апреля 3 раза в неделю. За этот период он помог выявить 69 нарушений. И последнее. Курсанты Сургутского района достойно выступили на всероссийском кадетском слете, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы и 330-летию Российского флота. Это событие прошло в Анапе, куда съехались участники из 10 регионов страны, от Камчатки до Санкт-Петербурга. В итоге команда военно-патриотического клуба «Светогор» Белоярской школы номер 3 завоевала несколько наград. В копилке ребят первое место в общем зачете военно-спортивной игры «Тяжело в учении, легко в бою», второе место в соревнованиях по лазертагу. Такой же результат в военно-строевом эстафете «Тяжело в учении, легко в бою». Кроме того, коллектив замкнул тройку лучших в состязаниях по разборке и сборке автомата Калашникова. А еще получил призовые места в индивидуальном зачете по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, весомые достижения у подопечных муниципального центра «Наследие». Второе место в лазертаге, третье в разборке и сборке АК-47. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 7:05. 20 мая.
5: 20 мая.
4: А вторник сегодня или среда?
5: Сегодня среда. Среда сегодня.
4: Точно,
5: да, среда?
4: Точно. Что-то как-то я...
5: Точно.
4: Не потерялась. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Прекрасное, холодное утро. После тридцаточки в Ханты-Мансийске сейчас сколько? Плюс 11, плюс 9 даже. А всего лишь, и это ощущается на самом деле. Я хочу сказать, что я же уже за вот эти 2 дня тепла привыкла выходить из дома без ничего сверху. В смысле, без курточки, без вот этого.
5: И такие привычки бросаете.
4: А тут, ты понимаешь, ага. Я сегодня вышла в жилеточке в одной и понимаю, что даже мне холодно. Я же, собственно, не такая, не теплолюбивая, как бы, да, и не мерзляка, да, и, собственно, вышла. А тут вышла. Я же понимаю, что мне прямо как-то даже неприятненько.
5: А это вот как раз для того, чтобы ты ни в коем случае не привыкала. Здесь, на севере, нельзя привыкать к одной и той же погоде, потому что в любой момент может что-то случиться. Сама природа, само, не знаю, расположение наше географическое готовит нас к тому, чтобы в рюкзачке на всякий случай и зимняя куртка лежала, и ботинки какие-нибудь там теплые, и сапоги непромокаемые.
4: У меня, кстати, есть в машине
5: сапоги непромокаемые. Палатка, костер, все с собой.
4: Вот, кстати, по поводу географического расположения. Вот бы погода еще такая молодец была, как только тепло, она сразу же выгоняла бы всех комаров. Ну, то есть, как только прохладно, когда на улицу ходить...
5: Так, дети, я печь топить, пошли вон все отсюда, да?
4: Ну, как бы, просто, понимаешь, вчера такая была потрясающая погода, и я приняла решение вчера гулять по парку Лосева, но я не смогла там долго погулять, потому что там комары практически размером с птицу. Ну, то есть, вот 3 комара на меня села, укусили в ногу, в руку. Практически в ногу, в руку и в плечо, понимаешь? Меня укусили комары вчера через одежду, ты понимаешь? И там комары такие просто размером с птицу. Я одного поймала на лету, ты понимаешь? Я одного поймала на лету практически за ногу. А он вот это крыльями еще чуть-чуть, если ухо подставить, то будет вот это практически, понимаешь? Вот было бы здорово, если бы как только становилось тепло здесь у нас в округе, все комары Просто так, ну, нет комаров. Нет,
5: тут обратная схема работает, понимаешь?
4: Я понимаю.
5: Как только становится тепло, они, наоборот, все прилетают.
4: Вот это, к сожалению, к великому, и это, между прочим, лично у меня забирает возможность погулять, потому что у меня сильная аллергия же на укусы, и я чем бы только не спасалась.
5: Ничего,
4: неужели
5: ничего вообще не помогает?
4: Но ничего, ну, в коконе ходить, понимаешь?
5: Ну, есть же
4: сетки,
5: вот
4: может
5: эти,
4: быть,
5: да,
4: ходить.
5: Сетка какая-нибудь.
4: Как бы, ты знаешь, я мало себе
5: представляю. Китайцы такого напридумывали. Вот эту широкополую шляпу.
4: Да-да.
5: Как
4: палатка.
5: Лорд Рейден вот этот, такой большой шляпой, и на ней вот эта сетка.
4: Ну, просто представь человека, который, собственно, посреди города вот в такой вот ерунде будет ходить, да, и, ну, я мало себе, конечно, это представляю, и учитывая то, что некоторые люди подходят ко мне, здрасте, там, вот это, понимаешь, а плюс ко всему, вот была на последний раз, когда на хоккейном матче, ко мне подошел мужчина и говорит, а я его не знаю, вообще не знаю, ко мне подошел и говорит, нам надо составлять генеалогическое древо. И я говорю,
5: вам
4: правда?
5: Вдвоем в смысле?
4: Да, он мне говорит, нам надо составлять генеалогическое древо. Я говорю, зачем? Он говорит, ну мы же Кузнецовы, нас же много.
5: Так,
4: а,
5: вот,
4: вот что. Ну, я говорю, хорошо, подходите, составим. Больше почему-то не подошел. Но все-таки.
5: Ну, наверное, он сейчас свою часть составит, потом ты
4: потом
5: свою.
4: Мне.
5: Конечно, это как бы, каждый свое делает, потом объедините генеалогические древа.
4: Ну хорошо, если так. Мы что, начинаем сегодняшний день. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: 7:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем +12, в Сургуте и Нижневартовске +9, в Тюмени 18 градусов выше 0. В Междуреченском днем +16 градусов со знаком плюс, в Югорске, Советском и Урае +14, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Нягане 10 градусов тепла, а в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах +8, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово 6 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске +10, в Сургуте, Нижневартовске 7 градусов тепла, в Тюмени +15. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут. 20 мая сегодня. Всемирный день травматолога отмечается. И надо сказать, что эта дата признана во всем мире и медицинском сообществе. Россия, конечно, присоединилась к всеобщему празднованию. Травматология — это такое медицинское направление.
2: Очень важная наука.
1: Да, сформировалась несколько тысяч лет назад. И ее название происходит от греческого «травма» — нарушение целостности или ранения. Всемирный день травматолога – это, конечно, отличный повод поздравить специалистов этого направления, чем мы, собственно, прямо сейчас и занимаемся.
2: Тем более, что я думаю, что каждый человек рано или поздно сталкивается с таким явлением, независимо от возраста, это вообще никакого значения не имеет. Единственное, что в раннем возрасте эти травмы переносятся как-то
1: легко
2: и непринужденно, быстро все восстанавливается, ты быстро про это забываешь, а в возрасте это дает о себе знать, поэтому надо уже аккуратнее.
1: Некоторое время назад я была очень частым гостем травматологического отделения. Мало приятного, откровенно, но сейчас вроде ничего. Всемирный день пчел отмечается сегодня. Это те пчелы, которые, если исчезнут, то все, понимаешь, то исчезнет вся жизнь, ну так говорят специалисты.
2: Просто вроде как перестанут, да, опылять они все растения. Я думаю, что, наверное, на что-то перейдет другое. Мне кажется, просто изменится очень сильно мир.
1: Но пока это изменится, сколько времени пройдет, пока перестроится природа. Я хочу сказать, что эти насекомые страдают от неразумной человеческой деятельности, от каких-то там химических веществ, которые распыляются над садами, над лугами. И катастрофические экологические последствия нас всех ждут в случае вымирания пчел. Поэтому их нужно, конечно же, беречь. Тем более мы же знаем, что...
2: Какой вкусный, мы знаем, да. И знаем, что это жжж, неспроста.
1: День рождения джинсов отмечается сегодня. Если раньше любители этой обновки предпочитали классический покрой брюк, то сейчас этот вид одежды стал признанным фаворитом на всяких и модных подиумах и стремительно изменяется. Ты знаешь о том, что в этом году, для меня абсолютное было откровение, в этом году вновь в моде скини и эти клёши.
2: Скини — это кто такие?
1: Скини — это вот эти обтягушечки, колготочки вот эти вот, которые мужчинам не надо носить.
2: Когда как паш выглядишь, да?
1: Как паш.
2: Еще шпагу на бок. И как это называется? Жабо? Как это? И все.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7:25. И что? И сейчас встреча с коллегами. Присоединяйтесь к нашему разговору. Включите телеканал Югра. Сделайте приемники погромче. Сегодня с нами на связи Никита и Маша. А сейчас выясним у них интересное.
2: А сейчас настало время для нашей радийной беседы.
3: Естественно, беседуем с кем? С нашими майскими звонкоголосыми птенчиками Николаем Авдониным и Дашей Кузнецовой. Доброе утро, коллеги.
2: Доброе утро, коллеги.
4: Курлы-курлы.
1: Курлы-курлы, действительно, так и хочется сказать.
3: Коллеги.
1: Два таких птенчика тут сидят.
4: Привет, Никита.
1: Привет, коллеги. Значит, слушайте, ребята, мы сегодня про интересное. Мы сегодня про джинсы. Сегодня день рождения джинсов. Джинсы мои любимые. Можно было бы...
3: Нам с Никитой хочется ногу на стол закинуть, потому что мы в джинсах сегодня.
1: Можно было бы, да. Я, кстати, тоже. Можно было бы вот джинсы везде носить. Нам на голове, на руках, там, на ногах. Можно было бы дома все сделать джинсовое. Я бы вообще все сделала. Джинсы мои любимые.
4: Не из кожи угря? Не леопардовые, именно джинсовые,
1: просто
4: да?
1: Просто джинсовые, да. И мы сегодня у всех выясняем, как часто те люди, которые находятся в компании с нами, как часто они носят джинсы. Вот то, что касается вас, ребята, рассказывайте.
2: Ну, у меня вообще с джинсами история любви очень долго, очень прочная. Даже вот, когда я был корреспондентом в нашей программе,
3: когда
2: я был маленький и совсем глупый. Я даже снимал сюжет, сколько пар у меня джинсов. И на тот момент у меня было 27, которые я носил.
3: То есть, да, мой обзор делал на свой гардероб.
2: Я просто, да.
4: Это
2: да,
4: только который вот на мне такой, да. Дома еще там лежит.
2: Который я носил активно. И вообще долгое время я скупал их вот с каждой зарплаты.
1: Не, нормально, 27, смотрите, 27 этих, как его, джинсов, как-то пар или что там?
4: Не пар.
1: Нет, обычно, да, джинсов? Ну, короче, 27.
4: Перчатки парами.
1: Джинсов и дней в месяце 30-31, но исключим там какой-нибудь вот воскресенье.
4: В феврале не носим джинсы, например.
1: И все, и каждый день новые джинсы. Нормально, мне кажется. Все успел поносить или...
2: Все успел поносить, и когда вот я... Мне сказали, что если хочешь чего-то нового, нужно от старых вещей избавляться. И мне... Я уже из них вырос. Я тогда был более такой щуплый, чем сейчас. И я в них просто не влазил. Они уже перестал влазить. И мне тяжело давалось просто их кому-то там отдать, куда-то, скажем так, утилизировать.
4: Бывало, отдал потом звонок ночью, в 3 часа ночи в дверь. Слушай, я тут подумал, верни-ка мне джинсы, я еще не готов с ними расставаться.
3: Это была моя 25-я пара.
1: Маш,
4: вообще, джинсы, мне кажется, тем уникальны, что их можно даже одни, ну вот, одни штаны надеть и неделю ходить с разными аксессуарами, там, с разным верхом, что ли, носить, и никто не догадается, что ты в одних и тех же штанах был.
3: У меня даже тоже прекрасное отношение с джинсами, особенно к тому, что их не нужно гладить.
4: Вот.
3: Просто можно сказать, ну, а это зачем? Такой фасон, и все, есть же определенные фасоны джинсов, которые вообще не нужно гладить.
4: Ну, их, да, в принципе, не до конца сушишь, вешаешь аккуратненько, вот так вот, раз, делаешь, и все. Я со всеми вещами так делаю, не только с
1: джинсами. Вообще, я хочу сказать, вот это, конечно, большая проблема про неглаженные вещи, но мы сегодня, ладно, не про это говорим, а про джинсы. И, Маша, ты можешь сказать, сколько у тебя комплектов?
3: 4, наверное. 4, может быть.
1: А
3: не
1: вот как
3: больше
1: сказать? Ну, вот слушайте, точно. Но если нельзя про джинсы сказать пара.
4: Сколько джинсов у тебя?
1: Ну, сколько джинсов? 4? 4 джинсов?
4: Четверо джинсов.
1: Но вообще нормально, да. У меня, наверное, чуть побольше, чем четверо. Наверное, штук 10 у меня, да?
4: Ничего себе вы.
1: Ну, а что? Это они разного цвета.
4: Вам вот с Никитой, вы как Филипп Киркоров и...
1: И? Филипп Киркоров и...
4: И Николай Угодник, хотел сказать. Николай Баско.
3: Нам вот Эльдар подсказывает на ушко, что джинсы считаются парами.
1: Вот, нет,
4: неправда. Парами считаются только носки, перчатки, все те вещи, которые продаются действительно парами.
3: Ну,
4: в разговорной речи можно сказать про шорты, что это пара, но тем не менее.
1: Давайте мы сегодня не по правилам русского языка, а, собственно, про джинсы. И про 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений, Telegram и Max. Это я сейчас обращаюсь ко всем, кто собирается принять участие в голосовании и рассказать, как часто вы носите джинсы. Это ты сейчас что показываешь?
4: Я говорю, вот к вам обращаюсь.
1: Ребят, вам хорошего эфира, хорошего настроения.
2: Дня,
1: пока. Пока.
4: Всего
1: пока
4: доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре оценили эпидобстановку по сезонным заболеваниям. На дорогах Ханты-Мансийска работает дозор. Курсанты Сургутского района завоевали награды Всероссийского кадетского слета. Югорчане стали реже болеть сезонными недугами. По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрирован 61 случай ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 13,9% ниже предыдущего показателя. Положительная динамика и в диагностировании гриппа 0,14 случаев на 10 тысяч населения. Это меньше предыдущих данных. Недуг выявлен в 5 муниципалитетах округа. В основном болеют дети до 2 лет. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики, респираторного этикета и гигиены рук. При наличии симптомов рекомендуют сразу обращаться к врачу. В Югре автоматически оформят выплату многодетным семьям, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода. В рамках изменений в законодательстве, которое вступает в силу в конце мая, отделение Социального фонда России по Югре проведет корректировку. Специалисты в беззаявительном порядке пересмотрят право на льготу у получателей, доход которых выше прожиточного минимума не более чем на 10%. Повторно обращаться за пособием не потребуется. О принятом решении родителей 3 и более детей уведомят через личный кабинет портала госуслуги. Выплата будет установлена в размере 50% прожиточного минимума на ребенка в Югре и составит 11 068 рублей. Отмечу, сейчас единое пособие в нашем регионе получают 53 589 детей и чуть более 1500 беременных. Всю интересующую информацию можно получить в едином контакт-центре социального фонда по телефону 8 800 100 ровно 2001. В Ханты-Мансийске за безопасностью на дорогах следит современный программно-аппаратный комплекс «Дозор-М3». Его создали на базе нейросети и разместили в специальном автомобиле с надписью «Фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения». Этот транспорт курсирует по заранее согласованному с ГИБДД маршруту и автоматически фиксирует несоответствия. Например, факты неправильной парковки. Собранные данные мгновенно поступают в систему контроля дорожного движения «Паутина». Далее информация обрабатывается Центром автоматической фиксации административных правонарушений и направляется владельцам автомобилей в личный кабинет на госуслугах. Как сообщает цифровая Югра, дозор М3 работает с апреля 3 раза в неделю. За этот период он помог выявить 69 нарушений. И последнее. Курсанты Сургутского района достойно выступили на Всероссийском кадетском слете, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы и 330-летию Российского флота. Это событие прошло в Анапе, куда съехались участники из 10 регионов страны, от Камчатки до Санкт-Петербурга. В итоге команда военно-патриотического клуба «Светогор» Белоярской школы номер 3 завоевала несколько наград. В копилке ребят первое место в общем зачете военно-спортивной игры «Тяжело в учении, легко в бою», второе место в соревнованиях по лазертагу. Такой же результат в военно-строевом эстафете «Тяжело в учении, легко в бою». Кроме того, коллектив замкнул тройку лучших в состязаниях по разборке и сборке автомата Калашникова. А еще получил призовые места в индивидуальном зачете по выполнению нормативов ГТО. Кроме того, весомые достижения у подопечных муниципального центра «Наследие». Второе место в лазертаге, третье в разборке и сборке АК-47. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов тепла, в Тюмени плюс 18. В Междуреченском 16 градусов тепла, в Югорске, Советском и Урае плюс 14, в Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе и Нягане плюс 10, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 8 градусов тепла, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово воздух прогреется до 6 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте, Нижневартовске плюс 7, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
14: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
15: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
14: А, тот самый цветочный у молотка?
15: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
14: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 7:46. Овны, сегодня звезды к вам благосклонны, не исключено исполнение давних желаний.
1: Тельцы, этот день обещает приятные сюрпризы для влюбленных представителей знака.
0: Близнецы, обязательно сегодня возьмитесь за решение какой-нибудь новой задачи. Это вас заметно ободрит.
1: Раки, сегодня подходящий день, чтобы без суеты навести порядок в делах и избавиться от ненужного.
0: Львам звезды просят вас проявить разборчивость в общении. Не со всеми стоит делиться своими планами.
1: Девы, сегодня вам представится возможность хорошо проявить себя в работе. Не упустите этот шанс.
0: Весы, стремительно развивающиеся события сегодня подарят вам много ярких эмоций.
1: Скорпионы, звезды говорят, что стоит уже перерасти некоторые ситуации или просто изменить к ним отношения.
0: Стрельцы, помните, чтобы получить необходимую поддержку от близких, надо самим что-то дать взамен.
1: Козероги, сегодня на ваши успехи обратят внимание люди, чья поддержка дорогого стоит.
0: Водолеи, звезды напоминают, многие вещи вскоре просто останутся в прошлом, поэтому не парьтесь за них.
1: Рыбы, сегодня проявите дружелюбие по отношению к новым знакомым. Кто знает, чем может обернуться это знакомство.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 54 минуты и самое интересное. Ну ладно, не самое интересное. Но интересненькое такое.
3: Ну,
2: интересненькое.
3: Ну
2: да.
3: Такое. Ну, да, нет. Так и назовем рубрику. Ну такое.
2: Давай, рассказывай.
3: Да, фразеологизмы, их происхождение. Объясняем в этот раз как раз. В это время как раз и Фания нам прислала в очередной раз выражение «обжегшись на молоке, дует на воду». Вот такое вот выражение. Ну, я думаю, что все достаточно хорошо его знают. И я выяснил, что ему больше 200 лет. Это совершенно точно. В словаре «удали» он встречается. И, как правило, Владимир Иванович объясняет происхождение тех или иных фразеологизмов, mm-hmm. если есть конкретные данные о том, откуда он появился.
2: Ну, понятно.
3: Здесь он ничего не указывает, соответственно, этот фразеологизм пришел из народа в литературу и вообще в речь. И, собственно, вот так я и определяю, на самом деле, как они приходят. Mm-hmm. Ну, не мне, как они приходят в литературу, но на самом деле, да, очень многое объясняет. И причем здесь все понятно, в принципе. Я думаю, все понимают, что это такое упоминание человека, ну, то есть, который опасается всего,
2: да,
3: боится,
2: да,
3: рисковать, угу, перепроверяет,
2: ну,
3: все несколько раз.
2: Ну, просто один раз уже просто случилась ерунда какая-нибудь, пожалуйста.
3: Но не совсем понятно, почему вот вроде как на молоке он обжегся, почему вода его не может обжечь при этом, и почему именно вот такое выражение, что именно обжегшись на молоке, дуешь на воду. Угу. А, причем у Даля встречается и другое выражение, обжегшись на муке, на ухе. Например, тоже он такое употребляет. Угу. И то есть в разных регионах по-разному говорили. Но и вообще встретил такое исследование, что ли, что говорят о том, что молоко имеет свои свойства определенные. То есть когда, например, кипит вода, это не страшно. Ну, кипит она, утекла, не запачкала плиту.
2: Конечно, ты когда молоко утекает,
3: и все это же страх
2: вообще,
3: божий.
2: Это же вообще...
3: Начинает вонять невероятно, во-первых
2: а во-вторых, это пена.
3: Плиту
2: вот
3: не
2: это,
3: отмоешь,
2: ну,
3: ты потом, да. И это такой страшный,
2: это
3: на самом деле, момент.
2: Вкусно. Вот
3: да.
2: Это же вообще молоко кипяченое, это же...
3: Которое перекипело вот это вот.
2: Вообще, а это пена потом, вот это, боже мой, ну это нет.
3: И вот, соответственно, вот отсюда люди, заметив, что такая реакция происходит на кипение молока, они стали это переносить. То есть вот когда вода кипит, например, за ней не обязательно следить в этот момент. Ну, то есть ты там услышишь что-то, ну, потушит она огонь в худшем случае. Ну, ничего страшного, там невероятно. Не случится. С молоком другая история. В том, что...
2: Ну, да, зальет, если то, потом много последствий.
3: Конечно, ну, и оно же достаточно дорогое еще. Его нужно опять идти корову доить.
2: А, вон что.
3: Ну, то есть вода что? Пошел на реку, опять почерпнул, и все. С молоком все сложнее, поэтому вот такое вот, собственно, объяснение.
2: Теперь понятно. Спасибо.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра работает над созданием единой системы психологической поддержки ветеранов СВО и их семей. На дорогах Ханты-Мансийска появился автодозор. Югорчанам станут доступны новые перелеты в Сочи. Ханты-Мансийск стал площадкой для межрегионального диалога, посвященного созданию комплексной системы психологической помощи для участников специальной военной операции и их семей. Главная цель – обеспечить четкий и понятный путь к восстановлению для каждого, кто столкнулся с последствиями боевых действий, включая точную диагностику и поддержку при посттравматических стрессовых расстройствах. Врачи, социальные работники, педагоги, представители духовенства, фонда «Защитники Отечества», а также добровольцы и чиновники обменялись ценным опытом и наметили пути дальнейшего развития. Внимание уделили особенностям Югры, где географические условия требуют создания уникальной межведомственной модели помощи. Уже сейчас психологическая поддержка оказана 283 ветеранам и их семьям, а школьные психологи поддержали более 8 тысяч детей и семей участников СВО. В будущем планируется выстроить бесшовную систему, где каждый получит персональное сопровождение, а специалисты будут проходить стандартизированную подготовку для раннего выявления психологических трудностей. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов подчеркнул важность поддержки всех, кто готов с заботой и ответственностью заниматься этим делом, независимо от их принадлежности к государственным, волонтерским или общественным структурам. В Югре автоматически оформят выплату многодетным семьям, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода. В рамках изменений в законодательстве, которое вступает в силу в конце мая, отделение Социального фонда России по Югре проведет корректировку. Специалисты в беззаявительном порядке пересмотрят право на льготу у получателей, доход которых выше прожиточного минимума не более чем на 10%. Повторно обращаться за пособием не потребуется. О принятом решении родителей трех и более детей уведомят через личный кабинет портала госуслуги. Выплата будет установлена в размере 50% прожиточного минимума на ребенка в Югре и составит 11 068 рублей. Отмечу, сейчас единое пособие в нашем регионе получают 53 589 детей и чуть более 1500 беременных. Всю интересующую информацию можно получить в едином контакт-центре социального фонда по телефону 8 800 100 ровно 2001. В Ханты-Мансийске за безопасностью на дорогах следит современный программно-аппаратный комплекс «Дозор-М3». Его создали на базе нейросети и разместили в специальном автомобиле с надписью «Фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения». Этот транспорт курсирует по заранее согласованному с ГИБДД маршруту и автоматически фиксирует несоответствия. Например, факты неправильной парковки. Собранные данные мгновенно поступают в систему контроля дорожного движения «Паутина». Далее информация обрабатывается Центром автоматической фиксации административных правонарушений и направляется владельцам автомобилей в личный кабинет на госуслугах. Как сообщает цифровая Югра, «Дозор М3» работает с апреля 3 раза в неделю. За этот период он помог выявить 69 нарушений. И последнее. Перед югорчанами открываются новые горизонты для отдыха. Уже в начале лета добраться до солнечного Сочи станет значительно проще. Со 2 июня ЮТР запускает прямой рейс из Ханты-Мансийска. Перелеты будут осуществляться по вторникам. А для жителей Нижневартовска выбор станет еще шире. С пятницы по воскресенье будут доступны многочисленные варианты от разных авиаперевозчиков. Кроме того, ЮТР расширяет летнее расписание, предлагая из окружного центра прямые рейсы в Абхазию 2 раза в неделю. Этот обновленный график, действующий до конца октября, включает в себя 123 маршрута, среди которых целых 23 новых направления. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе.

0: неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
1: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:04. И сегодня 20 мая. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня про джинсы. Сегодня у них день рождения. И я хочу сказать, что джинсы, я вас поздравляю. Вы крутые. Вы крутое изобретение. Хорошо, что вы есть. И хочу сказать, что больше 140 лет тому назад фирма Леви Страус, мы это прекрасно знаем, именно этой фирмой был зарегистрирован счастливый патент, да. И, собственно, начался выпуск прототипов современных джинсов. И надо сказать, что если вдруг кто не знал, что вот эти первые джинсы, эти практичные брюки, они предназначались исключительно для фермеров, да, и были сшиты из такой конопляной парусины. И надо сказать, что в продаваемой сегодня коллекции джинсов есть модели рекордсмены, так сказать, ну, то есть вот по вот тем лекалам, что ли, сшитые. Ну, понятно, не то, что было. Да, вот классические штаны. Да. И современные производители используют 7 видов видоизмененной, что ли, джинсовой ткани. Особенно популярны среди них стрейчевые, которые отлично тянутся. Угу, да,
5: на мне сейчас такие.
4: Да, которые красиво облегают фигуру человека. Красиво. Это очень важно здесь подчеркнуть. Да? И надо сказать, что со времени изобретений по сей день джинсы, эти штаны, неудивительно, что мы их все любим носить. Они удобные, шьются из дышащих, так сказать, тканей. Ну, а еще потому, что каждый год, собственно, появляются новые модели. Вообще там есть определенная, да, тоже мода в ношении этих джинсов. Я уже говорила сегодня о том, что в этом году вдруг нечаянно опять скини и клёши.
5: Да, клёш, мне кажется, всегда прикольные были. Всегда прикольный фасон.
4: У меня никогда не было джинсов клёш.
5: У меня тоже никогда не было джинсов клёш.
4: Я не люблю этот крой.
5: Было бы странно, если бы я ходил в клёшах сейчас, наверное.
4: Не, ну слушай, но мода, во-первых, а во-вторых, ну, как бы, опять же, тут же надо понимать, идет тебе или не идет. Я вот, например, не представляю себя в таких джинсах. Все, что касается там моих штанов, мне никогда не было там скини никаких. Мне не нравятся они.
5: Скини, то есть, надо еще раз, наверное, объяснить.
4: Это колготочки это, такие, да, те, да, которые обтягивают.
5: Очень узкие, полностью обтягивающие ноги джинсы.
4: Ладно еще, когда девочка молодая идет, длинноногая модель, понимаешь, когда у нее там вот все точеное, как говорится. Это как бы ок, красивенько. Но когда пацаны,
5: Ну, мышцы, показать.
4: Мышцы.
5: Насколько прокачаны ноги. День ног прошел не зря,
4: мы
5: как
4: же
5: говорится.
4: Не в спортивном зале. Понимаешь? Ну, или это какая-то очень большая любовь к колготкам, которая осталась еще со времен детского сада, и человек не может просто. Вот мне в колготках было хорошо. Я смотрела на себя в зеркало, боже, Аполлон. И теперь, буквально, я же рассказывала уже какое-то время назад, я здесь у нас, выходил человек из автомобиля, большая машина, огромная, и выходит оттуда человек, мужчина. У него большой верх такой, ну, здоровый, накачанный. И худенькие такие ножки. Вот, по всей видимости, пропускал день ног. И эти худенькие ножки были обтянуты в скини.
5: Ага.
4: И,
5: ну, я тоже встречал такое. Но ты же понимаешь, что
4: дело
5: это
4: вкуса,
5: дело вкуса.
4: Я
5: и
4: понимаю,
5: со стороны нам может казаться,
4: да, конечно,
5: что это не
4: конечно,
5: очень. А
4: конечно.
5: Человеку, представь ему, ему кажется, что он Аполлон.
4: Конечно.
5: Что он в этот момент выглядит замечательно. И я думаю, в его системе координат все так на самом деле и есть.
4: Слушай, по-моему, есть даже определенные правила ношения штанов этих. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. И этикет-то как раз раз-таки пацанам не очень сильно разрешает носить такие штаны. Дома может
5: но
4: быть.
5: Но пацаны бы были не пацанами, если бы верили этикету безоговорочно.
4: Ну да, возможно. 80% россиян регулярно носят деним, и почти половина покупает новые не реже раза в год. 47% россиян говорят о том, что ежегодно покупают новые джинсы. Я раньше тоже, знаешь, там покупала, правда, новые джинсы ежегодно, а то и не по одной штуке. Ну, идешь в магазин, понимаешь, что вот оно твое, и фасон твой, и размер твой, и вот все классно. А сейчас я перестала это делать, потому что качество тех штанов, которые сейчас продаются, лучше, конечно, денег хотят ого-го.
5: Но тут тоже такая штучка, если, например, вспомнить 90-е годы, когда я ходил на рынок и покупал эти джинсы, а потом, например, ты через 2 дня замечаешь, что у тебя посинели ноги, например, и думаешь, что такое, я заболел или что происходит, а это джинсы у тебя линяют.
4: Ну, сейчас тоже такая история есть, именно потому что качество очень плохое. Буквально некоторое время назад я покупала себе джинсы за какие-то космические деньги, ну, что-то прям вообще, они там брендовые, все как надо, мне нравится эта фирма, все здорово. Я не проносила эти джинсы полгода, они просто-напросто разошлась. Да, они, понимаешь, такое впечатление, что у них была истлевшая ткань, которая там очень плохого качества, и мне достаточно
5: пролежали там на американских складах.
4: Правда, я не знаю,
5: лет.
4: На каких складах они там пролежали, но это было очень неприятно, когда, я не помню, то ли шла, то ли садилась, и в этот момент вот это... И все, и нет штанов, понимаешь? И оно там, не потому что они мне маленькие были, нет!
5: Нет штанов, и репутация подмочена.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем +12, в Сургуте и Нижневартовске +9, в Тюмени 18 градусов выше 0. В Междуреченском днем до +16, в Югорске, Советском и Урае +14, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Нягане 10 градусов тепла, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах +8, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово 6 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске +9, в Сургуте и Нижневартовске 7 градусов выше 0, в Тюмени +15. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 18 минут. Итак, как часто вы носите джинсы? Вот такой вопрос у нас сегодня. Каждый день, потому что это униформа ваша. Mm-hmm. Ну, униформа в кавычках, понятно, да, что просто вот вроде как постоянно носите. Пару раз в неделю, когда хочется расслабленного образа, вот такой вариант у нас есть. По выходным для прогулок и встреч. Очень редко, потому что предпочитаю брюки или, например, только на учебу или только на работу. Mm-hmm. Такой вариант у нас тоже есть. А есть сообщение от Евгения. Всегда ранее, когда деревья были большие, а я худее, то постоянно находил в костюмах. Но когда объем взял свое, пришлось перелезть в джинсы.
3: Ну, и теперь, в этом плане, да, действительно, джинсы более удобны.
2: Но что касается джинсов, надо сказать, что я уже говорила, да, что 47% готовы покупать ежегодно эти джинсы, 80% носят их ежедневно. И говорят о том, что удобнее вообще ничего нет. И не представляют даже, чтобы в гардеробе не было такой одежды.
3: Александр... Ну, действительно, куда вот, например, в лес куда-нибудь сходить? Или просто на прогулку? Ну, например, мне вот с собакой прогуляться. Штаны, ну, не спортивные. Наденешь. Да, ну, мне не нравится вообще, в принципе, ходить по улице в спортивных штанах. Но мне кажется, для них специальное место есть. Хотя, может, это потому, что я не особо это практиковал. Угу. Джинсы в этом плане приятнее. Есть еще легкие какие-нибудь там летние, например, штаны. Но если речь идет о межсезонье, о зимнем периоде, то джинсы, это, мне кажется, очень... Ну, это вообще универсальная одежда. Угу. В любое место можно надеть. Тем более там со стиркой все очень так интересно. Я потом тоже поведаю классную,
2: например,
3: историю.
2: Подожди, сейчас
3: джинсы
2: ведай.
3: Не обязательно стирать каждый. Да. Там, каждую неделю. Вот не
2: ну
3: надо этого,
2: чё?
3: Оказывается, делать серьезно.
2: Да, ну.
3: Причем даже специалисты говорят о том, что специалисты по стирке, так их назови, стирологи, я бы даже так сказал, что они говорят, для того, чтобы тебе вот надо было просто необходимо постирать джинсы, должно прям совпасть много моментов. Парад планет, там, не знаю, лунные циклы какие-то и все такое. Ну, к тому, что они должны сильно испачкаться. А в противном случае их можно просто, например, но ты моешься в ванной, у тебя образуется, ну, пар. И ты можешь аккуратненько повесить джинсы вот в этом паре. Его будет вполне достаточно для того, чтобы их освежить.
2: Но это ты сейчас, наверное, ведешь разговор о каких-то тех джинсах, которые сделаны из настоящей джинсы, и те, которые сшиты еще были чуть ли не самим, этим страусом. Кстати, вот
3: страусом.
2: По поводу страуса.
3: Кто тебе сшил джинсы? Да, страус какой-то.
2: По поводу, кстати, страуса. Ага. Да, очень много же, да, сейчас споров. Ну, они как-то не перестают, да, как правильно. Левис, Левайс и все остальное. Вообще правильно Левай.
3: Да?
2: Вообще правильно Левай.
3: Левай отсюда.
2: Ну, то есть вот Левай, вот, да. Этого чувака звали Левай. Не Леви. Вот эта вот буковка S, которая появилась, это как бы, это как принадлежность названия к бренду. Это как Tom's, там, Brothers, вот это вот, да, вот, вот такие вот. Да, точно так же, как и Levi's. Поэтому единственное правильное произношение вот этого всего Levi Strauss или Levi's. Ну, то есть, если Strauss убрать, то как бы Levi's.
3: И вот он хитрый тоже, этот Levi's Strauss. Я вообще вот, когда готовился к эфиру, я выяснил, что джинс это он же не придумывал, он запатентовал их, а вот это вот деним или деним?
2: Деним.
3: Еще раз.
2: Деним.
3: Деним. Вот эта вот ткань, это вроде как рабочая ткань, обычная, чуть ли не самая дешевая, которая была еще во времена Екатерины Великой.
2: Да ладно.
3: Еще в 18 веке
2: да,
3: были.
2: Ну.
3: Ну да, не то, что у них не было, понятно, название джинсы, но штаны вот эти рабочие из этой грубой ткани, универсальные, они были еще в 18 веке, еще при Екатерине Великой.
2: Прикольно.
3: Поэтому он, скорее всего... Приехал тут модник, взялся в Россию к нам. Посмотрел, все ходят.
2: И Екатерина
3: удобно,
2: в том числе.
3: Красиво, да.
2: Ну, пойду запатентую.
3: Запатентовал.
2: Ну, хорошо,
3: Митрофан.
2: Что он... Я хочу сказать, что хорошо, что он это сделал. Потому что, да, потому что без них было бы, ну, очень, очень грустно. Ну, как по мне. Есть сообщение от Максима. Максим пишет: «Доброе утро, Югра».
3: Доброе утро, Максим.
2: Есть сообщение от Аллы. «Доброе утро».
3: Это все, что написал Максим.
2: Все. Это все.
3: Спасибо, Максим.
2: Так, Алла пишет: «Угадайте, в чем я сейчас на работу собираюсь?» Ну, конечно, джинсы. Только зимой не нравится их надевать. Я джинсы покупаю где-то раз в 3 года. Очень хочу на лето голубые, наверное, рваные. Пока еще не купила, Алла, сделайте это обязательно.
3: Вообще вот с рваными джинсами, мне кажется, это какой-то прям... Что? Это великий обман человечества.
2: Почему?
3: То есть мы платим деньги за то, чтобы купить испорченную вещь.
2: Они
3: а вот этого
2: никак,
3: ну, они порваны.
2: Нет.
3: Ну, то есть вот там по документам все, джинсы рваные, да?
2: Это же название же.
3: Как их еще рвут, интересно?
2: Ну как, это же машинная работа, ты что, не понимаешь, что ли, конечно?
3: То есть они придумали специальную машину, которая рвет джинсы?
2: Ты что, правда, не видел никогда? Вот эти джинсы, которые, ну, сначала из обычной ткани джинсовой сшиты, все как надо, их кладут там под определенную какую-то штуку, которая срезает вот этот верхний слой, остаются полосочки. Я тебе сейчас покажу. Ну вот же, у меня вот, смотри,
3: вижу,
2: штаны.
3: Да, что
2: вот
3: штаны
2: эти полосочки. Вот это у тебя испорченные. В общем, эти полосочки. Видишь? Вот они. То есть снимается верхний слой, и получается остаются эти...
3: То есть параллельные убирают, перпендикулярные остаются, например, или наоборот.
2: И все, да, конечно, они потом со временем, со стиркой, да, джинсы я стираю, да.
3: Вот. Я тоже стираю.
2: Чаще, чем раз в неделю.
3: Бью об косяки, все надеваю и иду.
2: Ну,
3: каждое
2: судя
3: утро.
2: Судя по тому, что ты сказал, ты вообще в ванной в пару. Их что-то там на пару. Джинсы на пару.
3: В ванне с собой беру иногда.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 26 минут. Мы сегодня про джинсы. Выясняем, как часто вы их носите. Рассказывайте, сколько у вас джинсов, какие самые любимые. Есть классное сообщение. Так, сейчас скажу. Классное сообщение от Оксаны. Оксана пишет. Джинсов 7 разных цветов. По молодости любила синие и голубые. Сейчас больше черный. Очень сложно. Расстаюсь с ними, когда надо отдать. Не выбросила ни разу.
3: Да,
2: то есть, это, знаешь, такая история, когда ты влюбляешься в вещь, и ты понимаешь, что ты ее истаскал уже просто практически до дыр. Ну, то есть уже все, в добрые люди нельзя выйти. Ну, нельзя в этом выходить на улицу.
3: Надо кому-то отдать, да, пускай кто-то другой выходит в этом.
2: Нет, просто их кладешь аккуратненько на полочку. Они, возможно, тебе уже малы или еще что-нибудь.
3: Это, скорее всего, для того как раз, чтобы в один прекрасный момент подойти к зеркалу, когда никого нет, и попытаться влезть в эти джинсы.
2: Но если они маленькие тебе стали. А если, например, они там уже кое-где порвались, или-то они уже просто их постирать нельзя, потому что что если заткнешь машинку, они развалятся. Да.
3: Открываешь машинку, а там ничего нет.
2: Я правда знаю и понимаю, о чем говорит Оксана, потому что джинсы очень коварная такая штука. И если уж ты влюбился в них, то все, ну, в одни какие-то, то ты их, правда, ты их и с рубашкой, и с футболкой, и с пиджаком, и с чем только не носишь, да, тем более сейчас нет никаких особых запретов по этому поводу, там, да, можно же с чем угодно комбинировать эти штаны. И вот, кстати, по поводу ношения джинсов и этикета, мы вот вчера с тобой разговаривали, а сегодня с утра мне попалась интересная статья, пока там собираюсь, там все вот это, знаешь, одним глазом в статью, и там женщина, которая специализируется на этикете, она как раз вот дает разъяснение современному человеку, как носить джинсы, например, в театр. И она дает очень простое объяснение. Если ты идешь в большой, то, понятно, ты джинсы, пожалуйста, не надевай. Конечно, какой там? Там костюм, все как надо, там, да, там смокинг и все остальное. Это речь идет о мужчинах и о женщинах, ну, там, вечерник, это платье, там, и все остальное. И если ты идешь в какой-то современный или там иммерсивный театр, какой-то там спектакль, который...
3: Современная постановка.
2: Какая-то современная, например, да, постановка, да, ты легко можешь надеть джинсы, но главное, чтобы они были чистые, и главное, чтобы они были не рваные. Вот, единственное, что входит, вот, собственно, в этикет ношения штанов.
3: Вообще, на самом деле, по поводу того, я был удивлен, когда узнал, куда нельзя надевать джинсы.
2: Чуть-чуть расскажешь
3: обязательно. Это меня, правда, удивительно.
2: И я все-таки жду.
3: Везде надевал.
2: Я все-таки про постирушки. Вот это ну, моя больная тема, просто я не представляю.
3: Чем реже, тем лучше.
2: Да кому лучше-то?
3: Вот такая вот схема стирки джинсов.
2: Да кому лучше?
3: Им материалом.
2: Да кому лучше?
3: Ты все говоришь про любимую вещь. Получается, что чем чаще ты стираешь, тем короче срок годности
2: этих
3: джинсов.
2: Да лучше я буду раз в год их менять или раз в полгода, чем я буду в грязном
3: ходить.
2: Значит,
3: ты не любишь их?
2: Я люблю их.
3: А только что признавалась в любви.
2: Я люблю
3: коварная.
2: Их, но я не могу себе позволить в грязи ходить. Это же, ну ладно, на них не видно. Ладно, я там не хрюндель какой, понимаешь? Не ем там, да, чтобы меня изо рта падало. Слава богу, пока задерживается. Но я не могу себе, все равно я их ношу. Там оседает пыль. В конце концов, где-то, может быть, там потнул маленько. Там, да? Ну как вообще?
3: Ну, взяла губку, намочила ее водичкой, чуть-чуть джинсы так освежила, и все, погладила сверху с отпаривателем, и все, пошла.
2: Хорошо. Давай, впечатала эту грязь туда. Молодец.
11: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
12: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра работает над созданием единой системы психологической поддержки ветеранов СВО и их семей. На дорогах Ханты-Мансийска появился автодозор. Югорчанам станут доступны новые перелеты в Сочи. Ханты-Мансийск стал площадкой для межрегионального диалога, посвященного созданию комплексной системы психологической помощи для участников специальной военной операции и их семей. Главная цель – обеспечить четкий и понятный путь к восстановлению для каждого, кто столкнулся с последствиями боевых действий, включая точную диагностику и поддержку при посттравматических стрессовых расстройствах. Врачи, социальные работники, педагоги, представители духовенства, фонда «Защитники Отечества», а также добровольцы и чиновники обменялись ценным опытом и наметили пути дальнейшего развития. Внимание уделили особенностям Югры, где географические условия требуют создания уникальной межведомственной модели помощи. Уже сейчас психологическая поддержка оказана 283 ветеранам и их семьям, а школьные психологи поддержали более 8000 детей и семей участников СВО. В будущем планируется выстроить бесшовную систему, где каждый получит персональное сопровождение, а специалисты будут проходить стандартизированную подготовку для раннего выявления психологических трудностей. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов подчеркнул важность поддержки всех, кто готов с заботой и ответственностью заниматься этим делом, независимо от их принадлежности к государственным, волонтерским или общественным структурам. В Югре автоматически оформят выплату многодетным семьям, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода. В рамках изменений в законодательстве, которое вступает в силу в конце мая, отделение Социального фонда России по Югре проведет корректировку. Специалисты в беззаявительном порядке пересмотрят право на льготу у получателей, доход которых выше прожиточного минимума не более чем на 10%. Повторно обращаться за пособием не потребуется. О принятом решении родителей трех и более детей уведомят через личный кабинет портала госуслуги. – выплата будет установлена в размере 50% прожиточного минимума на ребенка в Югре и составит 11 068 рублей. Отмечу, сейчас единое пособие в нашем регионе получают 53 589 детей и чуть более 1500 беременных. Всю интересующую информацию можно получить в едином контакт-центре социального фонда по телефону 8 800 100 ровно 2001. В Ханты-Мансийске за безопасностью на дорогах следит современный программно-аппаратный комплекс «Дозор-М3». Его создали на базе нейросети и разместили в специальном автомобиле с надписью «Фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения». Этот транспорт курсирует по заранее согласованному с ГИБДД маршруту и автоматически фиксирует несоответствия. Например, факты неправильной парковки. Собранные данные мгновенно поступают в систему контроля дорожного движения «Паутина». Далее информация обрабатывается Центром автоматической фиксации административных правонарушений и направляется владельцам автомобилей в личный кабинет на госуслугах. Как сообщает цифровая Югра, «Дозор М3» работает с апреля 3 раза в неделю. За этот период он помог выявить 69 нарушений. И последнее. Перед югорчанами открываются новые горизонты для отдыха. Уже в начале лета добраться до солнечного Сочи станет значительно проще. Со 2 июня ЮТР запускает прямой рейс из Ханты-Мансийска. Перелеты будут осуществляться по вторникам. А для жителей Нижневартовска выбор станет еще шире. С пятницы по воскресенье будут доступны многочисленные варианты от разных авиаперевозчиков. Кроме того, ЮТР расширяет летнее расписание, предлагая из окружного центра прямые рейсы в Абхазию 2 раза в неделю. Этот обновленный график, действующий до конца октября, включает в себя 123 маршрута, среди которых целых 23 новых направления. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Сегодня 20 мая, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 18 градусов тепла. В течение дня в Междуреченском плюс 16, в Югорске, Советском и Урае плюс 14, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Нягане 10 градусов тепла, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 8, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово 6 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 9, в Сургуте, Нижневартовске плюс 7, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: сохрани андеграунд.
1: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 8:40. Как часто вы носите джинсы? Рассказывайте, насколько вы их любите, сколько у вас их, каких цветов, фотки. Вот если вы сейчас в джинсах, сделайте фотку, почему нет? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Сообщение про джинсы, конечно же, легко.
4: Вообще любые сообщения. Мы вот фотку уже сделали в нашей группе во ВКонтакте, выложили. Группа во ВКонтакте называется Радио Югра. Главное, окружное.
3: Да. Сергей пишет: доброе утро. Интересный факт про джинсы. Изначально их изготавливали из юбки, из-за чего они были жесткими и прочными. И зачастую их передавали по наследству. И, ну, из-за того, что они были такими жесткими, их ставили у входа и при надевании входили как в скафандр. Изучить пришлось вопрос с этой юбкой. Надо сказать, что джинсы из юбки — это не отдельный какой-то вид джинсов. Это, ну, вроде как экзотический, что ли, материал или добавка к традиционному дениму. И вот эта юбка — это вечно зеленое растение семейства спаржевых, которое распространено очень сильно в засушливых регионах Северной и Центральной Америки. И из листьев этой юки добывают прочные, очень грубые волокна, которые, собственно, потом и добавляют в джинсы, и веками их использовали для изготовления там канатов, веревок, корзинок, каких-то циновок, какой-то грубой одежды. И надо сказать, что в чистом виде джинсы из волокон юки их не шьют.
4: Не делают.
3: Это просто нереально.
4: Не получится просто ходить в них, да?
3: Дело в том, что они, вот эта юка очень жесткая и очень колючая. Если ты внутрь на себя наденешь, ну, смотри, внутри, ты просто весь будешь исколот, ты будешь чесаться невероятно, да?
4: И, зато по наследству будешь передавать. И все в наследии у тебя чешутся.
3: Вроде говорят, что эти волокна не обладают определенной гибкостью какой-то, вот именно поэтому Сергей говорит, что их там ставят, их там где-то там ставили, где-то там.
4: У порога,
3: да, чтобы можно было. Но говорят, что в современные джинсы иногда добавляют, ну, какие-то там фирмы добавляют эту юку, но примерно 5-20% это максимум. Это такие будут грубейшие, которые не растянутся ни в коем случае. Это вот как раз, наверное, те, которые надо отпаривать для того, чтобы они немножечко тебе по фигуре. Да, легли по фигуре, да. Есть еще сообщение. Пишет Андрей Викторович. Всем здравствуй. Джинсы покупаю с внешней двойной строчкой типа Wrangler или Montana. И прошу заметить, что только у некоторых фирм практикуется внешняя строчка.
4: Да.
3: Но я хочу сказать, что вот, например, мы сейчас в джинсах с Колей. У Коли есть внешняя строчка двойная, и у меня есть двойная внешняя строчка на штанах, но они, эти штаны, ни мои, ни твои, никаким Wrangler'ом и Montana'ом не относятся.
4: У меня
3: относятся.
4: Причем вообще дешманские какие-то джинсы, я бы не назвал это джинсами. Вот, скорее всего, это не джинсы, это, кажется, не... Ну, это стрейч какой-то. Ну, я понимаю, что они сейчас разные бывают. По фасону, да, вроде это джинсы, но по материалу, мне кажется, это...
3: то есть для тебя это
4: не
3: вот...
4: совсем, да,
3: то не есть
4: совсем
3: для тебя джинсы, это которые вот не тянутся, это которые грубые, тяжелые,
4: которые
3: можно стереть коленки.
4: На самом деле нет. Я вот если вижу и, ну, понимаю, что это джинсы, мне не важно, из какого материала они сделаны. Если они мне глянулись, я куплю их и буду называть джинсами, пожалуйста. Но просто мне кажется... что я, может быть, немножко неправ в этом смысле. Потому что сейчас многие... Вот приходишь, вроде висят джинсы, начинаешь трогать, а это не джинса совершенно. У меня есть еще штаны тоже дома, которые вот визуально чисто это джинсы, но на самом деле это брюки. Просто такие очень плотные и очень похожие
3: на
4: джинсы.
3: Так а материал-то какой? Но не джинса совсем?
4: Не джинса, совсем не джинса.
3: Да, то есть, ты между по виду они похожи на джинсы.
4: Да, они вот прям вылитые джинсы. Фасон такой же, как у обычных джинс, но...
3: А почему ты тогда решил, что это не джинсы? Сам так придумал?
4: Мне их подарили и сказали, что это брюки. Я склонен доверять людям, которые дарят мне хорошие подарки.
3: То есть просто человек такой, ну вот на тебе брюки. А это на самом деле из, там, не знаю, синего цвета.
4: Да, синего цвета.
3: Вот с этими полосочками.
4: Да, с полосочками.
3: Только это джинсы.
4: Нет, это брюки. Я тебе принесу, покажу. На себе.
3: Вот, давай.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
12: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
13: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
12: Реклама – лишние расходы.
13: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
14: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
15: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Про джинсы сегодня речь ведем. Рассказывайте, сколько у вас их, насколько вы их любите, как часто носите, какие самые любимые фотки вас в джинсах, ваших джинсов, не знаю, там, самых любимых.
2: Может быть, джинсы, которые вам уже поднадоели, да, или лежат давным-давно в шкафу.
1: Вы их не носите.
2: Не носите и хотите кому-то отдать. Да,
1: или, например, пожалуйста, те, о которых вы мечтаете. Ну, всякое же, может быть, кто-нибудь, может быть, какой-нибудь фирма определенной, не знаю, там, Александр Маккуин, например,
2: я не знаю. Которые стоят кучу денег, какую-то невероятную, да, на которую год надо копить, как на машину.
1: Год?
2: Да?
1: Я думаю, что что-то ты...
2: Ну да, что-то я решил быстро накопить на машину.
1: Елена пишет: доброе утро, дошколе. Джинсы, джинсы, сколько в этом слове для сердца русского. Мои первые джинсы варенки были привезены мамой из недалекого зарубежья в 92-м году. Ни у кого не было, а у меня были варенки Мальвин, вот эти вот, да? Почему их называли Мальвины, понятия не имею. Ну, потому что там практически Мальвина написано. Кажется, что такие там буквы... И, конечно, все для удобства так говорить. Мягкие, легкие, носила долго. Потом обрезала на шорты, еще носила. Джинсы люблю. Есть разные расцветки, разные фасоны. Но любимых Мальвин таких больше нет.
2: Вот, ну, да, на самом деле, мне кажется, ни одни джинсы не уходили из этого мира джинсами. Вот большинство из них просто кончало свою жизнь как шорты.
1: Но...
2: Мои тоже в детстве, вот сколько у меня
1: детстве
2: было штанов,
1: да,
2: практически все штаны. Мама всегда обрезала потом. Ну, потому что, правда, у меня, как, знаешь, есть такая поговорка, как на огне горит все.
1: Горело
2: вот
1: на тебе,
2: да? На мне, особенно коленки. Уж не знаю, ползал я на них, на этих
1: падал,
2: коленках, падал на них. Ну, в общем, что-то постоянно у меня рвалось, и все время все штаны мама обрезала и подшивала.
1: Потом. Даже зимой потом ходил в шортах. Ну, не сносил еще до конца, поэтому нечего делать. Вот, кстати, по поводу джинсов, раз уж завели разговоры, вот ты сказал, что у тебя есть какие-то плотные брюки, которые не совсем похожи на джинсы.
2: Нет, они похожи на джинсы, но они не джинсы, я уверен в этом.
1: Джинсами, и я тут решил выяснить, что же все-таки такое джинсы по-настоящему, что можно считать джинсами. Вот ученые говорят, что понятие джинсы имеет только конкретные исторические, технологические, визуальные маркеры такие, да, и если отбросить маркетинговые какие-то там уловки, которых сейчас огромное количество,
2: ну,
1: то джинсы — это брюки, сшитые из денима. Деним — это хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения, окрашенная обычно в синий цвет, это индиго, с укрепляющими медными заклепками, в местах повышенного напряжения и характерной отделкой швов контрастной нитью. Оранжевая, желтая или золотистая. Вот что такое джинсы. Так вот, для того, чтобы как бы еще совсем больше стало понятно, джинсы сейчас шьют не из денима.
2: Не только из денима. Или вообще не из денима.
1: Я хочу сказать, что сейчас в деним в этот добавляют эластан, это уже не стопроцентное ХБ, поэтому, соответственно, джинсами называть это нельзя. И вот это вот не просто такая деним вот этот, да, по-настоящему деним, тот, который не надо стирать, который тяжелый, который толстенный,
2: грубые,
1: который грубый.
2: Рабочие
1: который,
2: штаны,
1: как
2: да,
1: раз, которые как раз таки становятся только лучше, когда ты их носишь, потому что они там стираются, становятся более мягкими.
2: Образом,
1: так
2: да,
1: вот, деним — это саржа, у которой на лицевой стороне видны диагональные рубчики из-за особого там переплетения нитей. Нити основы, они вертикальные, да, они окрашены цвет индиго, а нити вот эти вот, ну, горизонтальные ниточки, да, они остаются неокрашенными белыми, и, собственно, благодаря этому деним со временем выцветает неравномерно, образуются потертости. Те, которые сейчас делают
2: так
1: искусственно,
2: да,
1: но
2: да,
1: их
2: да,
1: же делают искусственно, да. Вот что касается там другой какой-то ткани, если она там гладенькая, без диагонального рубчика, с какой-то равномерной окраской, эластичная, ну, стрейч, которая, да,
2: да,
1: или там похожа на брезент, это уже все, конечно, не классический деним. Да, и такие брюки могут быть джинсами, но условно.
2: Чисто условно.
1: Но, конечно, условно.
2: Тогда, получается, у меня нет джинсов вообще ни одних.
1: Ну, получается,
2: если
1: да.
2: Если вот по чесноку разобраться.
1: Да, технически это просто джинсовая одежда. Вот сейчас штаны, которые на мне, они без стрейча, но этим джинсам уже достаточное количество времени, и так получилось просто, что сейчас я их опять могу надеть.
2: И что?
1: Но они очень, да, они были очень плотными, а сейчас со временем стали такие
2: мягкие.
1: Но нет, они как бы продолжают быть плотными, но они не тянутся, и они такие, значит, мягонькие стали, потому что я стираю их.
2: Ну, вытянулись они. Понятно, что со временем они вытягиваются, теряют свои свойства, теряют эластичность.
1: Дальше, что касается вот медных там или каких-то металлических заклепок, о которых я говорил там, да, на углах карманов, или там на верхних углах задних карманов. Это исторический такой патент, который, собственно, сам Левай вот этот вот в 1873 году сделал. И без клепок, если вдруг какие-то штаны,
2: какие-то
1: синие, да, или там они там вельветовые какие-то, да, то это чинос. Ну, чтобы было понятно, это чинос. Mm-hmm. Вот есть такая форма штанов, чинос, но это не джинс. Что касается джинсового шва, о котором сегодня уже, собственно, говорили, усиленный, часто выполняется контрастной нитью, наиболее характерен шов с заклепками, отделка внутренних швов строчкой, когда край ткани подворачивается и пришивается дважды. Создается такой прочный, плоский шов, не осыпающийся внутри, ну, для того, чтобы тебе, во-первых, внутри тоже ничего не натирало,
2: ну, потому понятно, что конечно.
1: Кожица у тебя там, как у всех нас, тоненькая.
2: Нежная, как у младенца, конечно.
1: Что касается маленького кармашка, Coin Pocket, так он называется, это всемирно известное название, а исторически это кармашек для часов, если вдруг кто не знал, и это визитная карточка джинсов, даже если сейчас его не всегда используют по назначению, если они есть, то думай о том, что это какие-то настоящие джинсы, да.
2: Ну вот получается, что интуиция меня не подвела, да. Вот те штаны, которые лежат у меня дома, как, собственно, и те, которые на мне сейчас, да, очень сильно похожи на джинсы, но таковыми не являются.
1: Нет, там,
2: ни деним, это точно, нити одинаковые, но, как ты говоришь, одна должна быть не крашеная, другая крашеная, там все по-другому.
1: Ну и один из самых главных, что ли, показателей с тканью, понятно, разобрались, все здорово, но есть еще один показатель, который отличает обычные штаны от настоящих джинсов, это застежка, никакой молнии. Угу. Это, конечно, должны быть пуговицы, болты, а по-настоящему это так называется, никакой молнии. Если на пуговицах, значит, думай о том, что это настоящие штаны. Молния допускается только для каких-то там, ну, знаешь, как будто бы классических, но с добавлением там какого-нибудь эластана и все остальное. Или, например, у Левайса есть модель 501. У него же там по номерам все. Вот есть модель 501, там допускается молния, просто потому что, ну, вроде как они позиционируют эти штаны как классические.
2: Ну, вообще, насколько я понимаю, просто из-за того, что это их детище. Ну, то есть патент приобрели они, ну, то есть Левайс, вот этот вот фирма эта, и поэтому они могут позволить себе все, что угодно, и называть это джинсами, а все остальные должны довольствоваться тем, что, собственно, есть.
3: Утро начинается

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра работает над созданием единой системы психологической поддержки ветеранов СВО и их семей. В одном из садоводческих товариществ Нижневартовска произошел крупный пожар. Югорчанам станут доступны новые перелеты в Сочи. Ханты-Мансийск стал площадкой для межрегионального диалога, посвященного созданию комплексной системы психологической помощи для участников специальной военной операции и их семей. Главная цель – обеспечить четкий и понятный путь к восстановлению для каждого, кто столкнулся с последствиями боевых действий, включая точную диагностику и поддержку при посттравматических стрессовых расстройствах. Врачи, социальные работники, педагоги, представители духовенства, фонда «Защитники Отечества», а также добровольцы и чиновники обменялись ценным опытом и наметили пути дальнейшего развития. Пристальное внимание уделили особенностям Югры, где географические условия требуют создания уникальной межведомственной модели помощи. Уже сейчас психологическая поддержка оказана 283 ветеранам и их семьям, а школьные психологи работают более чем с 8000 детей из семей участников СВО. В будущем планируется выстроить бесшовную систему, где каждый получит персональное сопровождение, а специалисты будут проходить стандартизированную подготовку для раннего выявления психологических трудностей. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов подчеркнул важность поддержки всех, кто готов с заботой и ответственностью заниматься этим делом, независимо от их принадлежности к государственным, волонтерским или общественным структурам. С серьезным испытанием накануне столкнулись сразу несколько нижневартовских дачников. В садово-огородническом товариществе «Бытовик» произошел крупный пожар, затронувший 6 участков. Возгорание, начавшееся с одного из домов, распространилось на соседние строения и сухую траву. На локализацию и тушение пожара спецрасчетам понадобилось около 4 часов. В итоге огонь уничтожил 6 строений, включая 2 дачных дома, 2 хозпостройки, металлический вагон и беседку. Суммарная площадь пожара с учетом горения сухой травы составила около 600 квадратных метров. К тушению привлекались 6 единиц спецтехники и 21 сотрудник МЧС. Нефтеюганский район присоединился к масштабному патриотическому проекту «Семейная зорница». 7 команд из Пойковского, Юганской, Оби и Салыма прошли через серию испытаний, призванных проверить их навыки и командный дух. Участникам пришлось проявить изобретательность при создании и запуске ракет, продемонстрировать эрудицию в интеллектуальных конкурсах, а также показать себя в сборке-разборке автомата Калашникова и выполнении физических упражнений. По итогам напряженной борьбы первое место занял отряд россияне семьи Корытовых из Пойковского. Теперь они будут представлять Нефтеюганский район на региональном этапе семейной зорницы. И последнее. Перед югорчанами открываются новые горизонты для отдыха. Уже в начале лета добраться до солнечного Сочи станет значительно проще. Со 2 июня ЮТЭР запускает прямой рейс из Ханты-Мансийска. Перелеты будут осуществляться по вторникам. А для жителей Нижневартовска выбор станет еще шире. С пятницы по воскресенье будут доступны многочисленные варианты от разных авиаперевозчиков. Кроме того, ЮТЭР

0: Расширяет летнее расписание, предлагая дважды в неделю прямые рейсы из окружного центра в Абхазию. Этот обновленный график, действующий до конца октября, включает в себя 123 маршрута, среди которых 23 новых направления. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 9:05, 20 мая, сегодня среда, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Мы про джинсы сегодня выясняем, как часто вы их носите, сколько у вас их есть, фотки вас в джинсах, ваших джинсов, не знаю, коллекция. Может быть, вы открываете шкаф, а у вас там тык-тык-тык-тык-тык, ну, знаешь, как в магазине, когда, во-первых,
5: выложено.
4: Во-вторых, там, ну, висят они там, да, например, и они там по цветам, во-первых, ой, в смысле, висят они там, эти, как его, аккуратно,
5: джинсы.
4: Да-да, и по цветам.
5: Как его?
4: По цветам, знаешь, от темного к светлому или наоборот. Это ж круто. А, так, есть сообщение от Аллы. Алла пишет, я в джинсах фотку прислала.
5: И прислала фотографию.
4: Очень люблю их. Это те, которые могу надевать в зимнее время. Фото в музее геологии нефти и газа. В ночь музеев. А музей геологии нефти и газа
5: здесь
4: это у нас. Да. У нас есть клевый магазин. Название магазина пишет Алла. В центре там джинсы качественные, недорогие. Реально. Не дешевые, но и не космические цены. Я высокая, и мне найти джинсы моей длины достаточно сложно. Но вообще с длиной у джинсов тоже такая большая проблема.
5: Да.
4: Но правда, они же не универсальные.
5: Ну, как правило, их надо подшивать. Или нет?
4: Да нет.
5: Ну, вот раньше, по крайней мере, было. Я всегда покупал джинсы, всегда их мне подшивали.
4: Ну, ты потому
5: вот
4: что...
5: Постоянно.
4: Ну, потому что, наверное, вот не было
5: Пола
4: такого...
5: Полоруки, да, вот это вот.
4: Ну, просто хочу сказать, что как только ты понимаешь, где написан размер и где написана длина, ты сразу понимаешь, что ты можешь выбрать по размеру и по длине себе, да, эти штаны. Первое, это... Ну, на этикеточке сзади, да, на лейбле на этом, да, значит, первое – это размер, второе – это рост. И, то есть,
5: первое,
4: спокойно.
5: А там еще есть окружность талии в дюймах, насколько я знаю. Вот это вот у джинсов тоже такая штука есть, что вообще, по идее, вот этот объем указывается, окружность, она указывается в дюймах. Но некоторые этим правилом пренебрегают. Именно из-за этого возникают какие-то там сложности с выбором размера.
4: Но, слушай, сейчас каких только нет, правда. Я вот, например, привыкла к тому, что там, ну, 27, 28, 29, 30, вот это размеры. Но что касается роста, там тоже все достаточно понятно. И спокойненько выбираешь. Я вот, например, знаю, что у меня 32 рост штанов. И спокойно беру их. Я не беру 31, я не беру 33, для того, чтобы не подшивать.
5: Ты всегда попадаешь.
4: Сейчас
5: вот правда приходишь, и конца края нет таким полком или там вешалком, стеллажам с джинсами.
4: Это да.
5: И там действительно выбираешь, я иду, например, ну, беру там штуки 4. Прихожу, какие-то одни мне точно совершенно будут вот идеально на мне сидеть.
4: Да, ну то есть ты не смотришь на обозначения, которые там есть.
5: Нет, я смотрю, но не всегда понимаю, для меня это Филькина грамота, потому что я могу одни взять вот, точнее, два разных фасона джинсов, например, взять, одни будут и те, и другие с одним размером, и они будут разные по
4: размеру. Рост, потому что разный.
5: И рост разный.
4: Ну и фасон разный,
5: да,
4: я
5: и фасон
4: понимаю,
5: разный,
4: да.
5: И почему-то они и сидят по-разному.
4: Ну, потому что фасон разный. Анатолий пишет, джинсу носил, ношу, и я ее не брал. Прошу ни за какие блага для души. Не потому, что я такой хороший, а потому, что джинсы хороши.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями возможной осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 18 градусов тепла. В Междуреченском днем до плюс 16, в Югорске, Советском и Урае плюс 14, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Нягане 10 градусов тепла, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 8, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово 6 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте плюс 8, 6 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 15 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник». Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:25. Про джинсы продолжаем. Как часто вы их носите? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И, кстати, если вы до сих пор еще не подписаны на нашу официальную группу, обязательно сделайте это. И сделайте это прямо сейчас, подписавшись. Обязательно, в обязательном порядке, нажмите на колокольчик. Но только в этом случае все прелести и все тайные комнаты нашей группы вам откроются. А там, знаете, сколько интересного. Но только в том случае, если есть колокольчик.
3: Да.
2: Так, Елизавета только пишет, так. Да, джинсы, конечно, супер одежда, удобные носки, куча фасонов. Можно годами носить, если несколько пар в гардеробе имеется. Проголосовала за каждый день, но вообще я уже довольно давно перелезла в шаровары. Очень удобно. Mm-hmm. Ну и про джинсы, конечно, не забываю. Люблю, ношу, юбки, платья ношу, а вот костюмы не люблю. Потрясающее сообщение от Игоря, которое переносит сразу в детство, да, которое... У всех одинаковое, мне кажется, было. А, я имею в виду у людей нашего там
3: поколения. Ну, не в детство, наверное. В детстве я так не делал. Вот в юности.
2: Понятно, не в 3 года. Ну, да. Я имею в виду, все, что до 18 там, да, например. Да даже после 18. Доброе утро, пишет Игорь. А бывало у вас такое? Приходишь на рынок джинсы купить, померил их на картоночки зимой, да, вот это вот. Снял, отдал женщине, которая их продает, и с очень важным видом говоришь фразу. Вы знаете, мы сейчас еще немного походим.
3: Да.
2: И обязательно вернемся. И все, и не возвращаемся просто к этому прилавку.
3: А, кстати, раньше было еще такое. Я не сталкивался, но друг у меня однажды на такую штуку напоролся, когда тоже вот ты померил джинсы, все отдаешь человеку, который их продавал. Он его убирает их там в пакет, тебе упаковывает, и ты уходишь домой. От дома открываешь, а там другие штаны лежат. Не те, которые ты купил.
2: Как это?
3: Вот, ну вот так. Я уж не знаю, намеренно это было сделано или нет, но человек потом назад вернулся и не нашел продавца того.
2: Боже, какой смысл
3: продавцу? Какую-то ерунду
2: продавцу
3: ему продали. Ну, может, из-за того, что показывали раньше, это были 90-е, мы выживали как могли, показывали одни штаны более качественные, то есть ты их мерил нормально, а тебе какую-нибудь ерундятину одноразовую, знаешь, из бумаги сделанную.
2: Не знаю, меня мама торговала на рынке, давно, тогда, ага. А я была ее великой помощницей, у меня мама...
3: Великая помощница?
2: Я тебе правду говорю, что ты, я там, ладно, неважно. Такие уголочки истории. Так вот, она торговала с лаксами. Такие штаны были, угу, с лаксы, потрясающие, разных цветов.
3: Да, да, да.
2: И понятно, что...
3: Тоже красились они невероятно.
2: Не знаю, нет, которые мама торговала, которыми они...
3: Да, мама, конечно.
2: Не, правда, серьезно, серьезно.
3: Да, я верю, я к тому, что штаны штанам же рознь. Я помню, когда я первые с лаксы купил, я их тоже там стирал раз 800, и каждый раз это борщ какой-то получался.
2: Я просто хотела сказать про другое. Я хотела сказать, что особо мерить негде было там, mm-hmm, понятно, узенькие какие-то проходы на этом рынке, собственно, когда, где их мерить? Мужикам же что надо? Надо быстро, да, чтобы быстро, ой, да нормально, что так, где-то там примерил, там к попке приложил,
3: да.
2: Где-то впереди приложил, да, нормально, не важно там какая длина, вообще не важно, и я уж не знаю, кто изобрел этот метод, когда определяли размер штанов, и он под тютелька в тютельку,
3: по локтю,
2: да, вот, ага, это вот, и боже, все подходили с этим вот потрясающим видом. Просто вот это, не, вот так, если кулак сделаю, тогда будут большие. Если руку вот так выставлю, то нормально. И все, и нормально. Мужикам закатывало нормально. Никто ее не помнит, чтобы кто-то пришел.

0: вы мне продали какие-то большие джинсы, не, ой, эти штаны. Нет, нормально, по несколько штук покупали сразу, и это...
1: Но раньше еще, мне кажется, было, да, вот время еще было такое, когда ты взял что-то на рынке, да, принес домой, и там две вещи тебе подошло, оказалось, что какая-то великовата немножко, какая-то длинновата, да ничего, мама подошьет.
0: Да, все. Конечно, тут куда где-то ты пойдешь, да,
1: вот тут отрежет, подошьет, и
0: пока
1: все нормально.
0: Пока ты на этот рынок, я вот это вспоминаю, знаешь, особенно если прохладно, это картонка, она катается по этому льду, ты стоишь, вот это в трусишках, где-то там тебе как-то ширмочкой прикрыли, понимаешь, вот это, и тебе надо быстро, а штаны же эти джинсы имеют свойство растягиваться. Угу. Ты их вот это надеваешь. Ничего, растянутся. Они потом не растягиваются. Еще какая-нибудь ерунда. Но ты же понял, что твои штаны, понимаешь? Ты же уже их надел. Ты уже все тяготы прошел, все вот эти вот круги. И все, он говорит, да берем, конечно, берем. А они потом тебе или большие, или еще какая-нибудь ерунда. Но такое было, конечно.
1: Ну да, было еще такое, когда мама говорит, ну ты что, ну они тебе же жмут, наверное, там ботиночки вот такие, там штанишки. Да нет, мама, нормально. А у самого уже слезы на глазах.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра работает над созданием единой системы психологической поддержки ветеранов СВО и их семей. В одном из садоводческих товариществ Нижневартовска произошел крупный пожар. Югорчанам станут доступны новые перелеты в Сочи. Ханты-Мансийск стал площадкой для межрегионального диалога, посвященного созданию комплексной системы психологической помощи для участников специальной военной операции и их семей. Главная цель – обеспечить четкий и понятный путь к восстановлению для каждого, кто столкнулся с последствиями боевых действий, включая точную диагностику и поддержку при посттравматических стрессовых расстройствах. Врачи, социальные работники, педагоги, представители духовенства, фонда «Защитники Отечества», а также добровольцы и чиновники обменялись ценным опытом и наметили пути дальнейшего развития. Пристальное внимание уделили особенностям Югры, где географические условия требуют создания уникальной межведомственной модели помощи. Уже сейчас психологическая поддержка оказана 283 ветеранам и их семьям, а школьные психологи работают более чем с 8000 детей из семей участников СВО. В будущем планируется выстроить бесшовную систему, где каждый получит персональное сопровождение, а специалисты будут проходить стандартизированную подготовку для раннего выявления психологических трудностей. Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов подчеркнул важность поддержки всех, кто готов с заботой и ответственностью заниматься этим делом, независимо от их принадлежности к государственным, волонтерским или общественным структурам. С серьезным испытанием накануне столкнулись сразу несколько нижневартовских дачников. В садово-огородническом товариществе «Бытовик» произошел крупный пожар, затронувший 6 участков. Возгорание, начавшееся с одного из домов, распространилось на соседние строения и сухую траву. На локализацию и тушение пожара спецрасчетам понадобилось около 4 часов. В итоге огонь уничтожил 6 строений, включая 2 дачных дома, 2 хозпостройки, металлический вагон и беседку. Суммарная площадь пожара с учетом горения сухой травы составила около 600 квадратных метров. К тушению привлекались 6 единиц спецтехники и 21 сотрудник МЧС. Нефтеюганский район присоединился к масштабному патриотическому проекту «Семейная зорница». 7 команд из Пойковского, Юганской Оби и Салыма прошли через серию испытаний, призванных проверить их навыки и командный дух. Участникам пришлось проявить изобретательность при создании и запуске ракет, продемонстрировать эрудицию в интеллектуальных конкурсах, а также показать себя в сборке-разборке автомата Калашникова и выполнении физических упражнений. По итогам напряженной борьбы первое место занял отряд россияне семьи Корытовых из Пойковского. Теперь они будут представлять Нефтеюганский район на региональном этапе семейной зорницы. И последнее. Перед югорчанами открываются новые горизонты для отдыха. Уже в начале лета добраться до солнечного Сочи станет значительно проще. Со 2 июня ЮТЭР запускает прямой рейс из Ханты-Мансийска. Перелеты будут осуществляться по вторникам. А для жителей Нижневартовска выбор станет еще шире. С пятницы по воскресенье будут доступны многочисленные варианты от разных авиаперевозчиков. Кроме того, ЮТЭР расширяет летнее расписание, предлагая дважды в неделю прямые рейсы из окружного центра в Абхазию. Этот обновленный график, действующий до конца октября, включает в себя 123 маршрута, среди которых 23 новых направления. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте, Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 18 градусов тепла. В Междуреченском до 16 градусов в течение дня, в Югорске, Советском и Урае плюс 14, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Нягане плюс 10, 8 градусов тепла в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово воздух прогреется до 6 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте плюс 8, 6 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 15 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:45. Овны, пусть некоторые достижения будут и скромными, но сегодня вы все равно будете довольны собой.
1: Тельцы, этот день обещает приятные сюрпризы для влюбленных представителей знака.
0: Близнецы, им сегодня обязательно возьмите за решение какой-нибудь новой задачи. Это вас заметно ободрит.
1: Раки, сегодня подходящий день, чтобы без суеты навести порядок в делах и избавиться от ненужного.
0: Львы, звезды просят вас проявить разборчивость в общении. Не со всеми стоит делиться своими планами.
1: Девы, сегодня вам представится возможность хорошо проявить себя в работе. Не упустите этот шанс.
0: Весы, стремительно развивающиеся события сегодня подарят вам много ярких эмоций.
1: Скорпионы, звезды говорят, что стоит уже... Звезды говорят, что стоит уже перерасти некоторые ситуации или просто их отпустить.
0: Стрельцы, помните, чтобы получить необходимую поддержку от близких, надо самим что-то дать взамен.
1: Козероги, сегодня на ваши успехи обратят внимание люди, чья поддержка дорогого стоит.
0: Водолеи, звезды напоминают, многие вещи вскоре просто останутся в прошлом, поэтому не парьтесь за них.
1: Рыбы, сегодня проявите дружелюбие по отношению к новым знакомым. Кто знает, к чему может привести это знакомство.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. Быстренько к результатам голосования сегодняшнего. На вопрос, как часто вы носите джинсы, побеждает сегодня вариант «каждый день». Почти 41% голосов за этот вариант. На втором месте почти 26% за вариант «пару раз в неделю», когда хочется расслабленного образа. Mm-hmm. То есть я понимаю, что эти люди скованы рамками какого-то, может быть, дресс-кода, да? Если расслабленного какого-то образа, то, собственно, да. 22% по выходным надевают джинсы для прогулок и каких-то встреч неформальных, а мы сегодня выяснили, что, оказывается, даже на день рождения джинсы это вообще
2: Но
1: чуть ли не мовитон.
2: Если день рождения это какой-то официальный, если твои друзья снобы, если они знают, что такое мовитон, и постоянно тебя этим тычут, то к ним лучше вообще не ходить на день рождения, не то что в джинсах.
1: 7%, ну почти 8%. Очень редко надевают и предпочитают брюки, и почти 4% надевают джинсы на работу или там только на работу или только на учебу.
2: Вот, кстати, по поводу того, что есть классное исследование, что не стоит надевать джинсы на собеседование, особенно если ты работаешь не руками, а головой. То есть говорят, что в таком случае авторитет человека чисто психологически в глазах работодателя очень сильно падает.
1: А что это должно, бальное платье
2: надеть?
1: Да
2: нет, почему? Ну, костюм, как правило, это какой-то деловой костюм. Потому что ты приходишь на собеседование, даже было психологическое исследование, которое подтверждает, что человека, ну как бы это ни банально звучало, встречают по одежке. Mm-hmm. И если ты пришла в деловом стиле на собеседование, то шансы твои получить эту работу резко стремятся к 100%.
1: Ну согласись ведь, но смотря
2: да,
1: куда.
2: Да, я тебе про что и говорю. Если эта работа будет умственная, то есть вот исследование именно в этом плане.
1: Знаешь,
2: если ты будешь работать руками.
1: Знаешь,
2: ну,
1: что я тебе скажу? Вот у нас тут с собой умственная работа. Когда я приходила сюда устраиваться в 2009 году, и я четко знаю, я была в джинсах. И что? Открылся кабинет, я увидела начальника. Начальник увидел меня, взрыв, буря, и все, и вот я здесь.
2: Да
1: с
2: ладно,
1: 2009 года.
2: Ты, мне кажется, что-то путаешь с датами, потому что ты так давно работаешь на радио, то тогда, наверное, ни джинсов, ни платьев не было. Ты в шкурах каких-нибудь пришла, скорее всего.
1: Прекрати!
2: И сказала, ука-шака.
1: Нам подходит. Так, есть сообщение от Дины. Дина пишет, джинсов много, не бывает.
2: Да.
1: Александр пишет, доброе утро, друзья. У меня лично 6 штук. Ну, раз пары говорить нельзя, но у Александра 6 пар.
2: Это же не я придумал.
1: Люблю джинсы, очень удобная одежда. А вам как спрашивают? Я говорю, что нам вообще очень в кайф. Джинсы это круто. Классная история от Александра. Ей предлагаю завершить разговор сегодняшний про джинсы. Александр пишет, у меня рубашка была джинсовая, крутая. И на одной веселой вечеринке я ее подарил какому-то мужику. Домой пришел с голым торсом, без рубашки. Че это был за мужик, я тоже не помню.
2: Так,
1: но
2: так это же классика. Что?
1: С голым торсом.
2: Конечно, подарить кому-то свою последнюю. Это и определяет классного чувака. Рубаха парень, Александр.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В одном из садоводческих товариществ Нижневартовска произошел крупный пожар. В Югре открыт набор волонтеров на Всероссийский форум Добрина. Итоги семейной зорницы подвели в Нефтеюганском районе. С серьезным испытанием накануне столкнулись сразу несколько нижневартовских дачников. В садово-огородническом товариществе «Бытовик» произошел крупный пожар, затронувший 6 участков. Возгорание, начавшееся с одного из домов, распространилось на соседние строения и сухую траву. На локализацию и тушение пожара спецрасчетом понадобилось около 4 часов. В итоге огонь уничтожил 6 строений, включая 2 дачных дома, 2 хозпостройки, металлический вагон и беседку. Суммарная площадь пожара с учетом горения сухой травы составила около 600 квадратных метров. К тушению привлекались 6 единиц спецтехники и 21 сотрудник МЧС. В Югре стартовал набор волонтеров на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». Он пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Присоединиться к команде могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются до 31 мая на платформе добро.рф. Активисты будут встречать и сопровождать участников, помогать с навигацией, регистрацией и работой образовательных площадок. Для волонтеров предусмотрены питание, фирменная экипировка и обучение. Как отметил директор форума Александр Митков, участие в проекте даст молодым людям практически опыт от организации крупных мероприятий, а также верифицированные волонтерские часы и благодарности за работу. Всего в волонтерский корпус войдут 85 человек. Они будут работать на 3 тематических сменах проекта, посвященных развитию НКО, добровольчества и гражданских инициатив. Нефтеюганский район присоединился к масштабному патриотическому проекту «Семейная зорница». 7 команд из Пойковского, Юганской Оби и Салыма прошли через серию испытаний, призванных проверить их навыки и командный дух. Участникам пришлось проявить изобретательность при создании и запуске ракет, продемонстрировать эрудицию в интеллектуальных конкурсах, а также показать себя в сборке-разборке автомата Калашникова и выполнении физических упражнений. По итогам напряженной борьбы первое место занял отряд россияне семьи Корытовых из Пойковского. Теперь они будут представлять Нефтеюганский район на региональном этапе семейной зорницы. И последнее. Новый фильм из документального цикла «Герои среди нас» представил телеканал «Югра». Главным действующим лицом стал командир взвода батальона «Югра», лейтенант с позывным «Кошмар». Рафис Афлятонов из Лангепаса находится в зоне спецоперации с осени 2022 года. Опыт службы в спецназе и жесткие жизненные принципы помогли ему стать профессиональным командиром и заслужить уважение товарищей. Защитник поощрен медалью за отвагу, орденом Святого Георгия 4 степени, медалью генерала Шеймуратова и другими ведомственными наградами. Отмечу, новый фильм уже доступен в сообществе телеканала «Югра» во ВКонтакте. Кроме того, весь цикл также можно найти на онлайн-платформе ОКО. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 10:05, 20 мая. Сегодня среда, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова. Доброе утро.
0: Давай представим, что у нас собственная компания. И мы такие распределяем бюджет.
5: Постоянно перед сном
0: нанимаем сотрудников, рекламу там запускаем с конкурентами, боремся. Угу. И все это мы делаем не где-то там, а, грубо говоря, не выходя из дома, без риска прогореть, без какого-то там начального капитала, ну, грубо говоря, вот как есть, да, без единого единого рубля. И вроде как игра же, да, а вот и не игра на самом деле. Это Кубок Югры. Роста. Такое есть мероприятие с 22 мая по 11 июня. Здесь в нашем округе любой житель округа старше 16 лет может почувствовать себя топ-менеджером. Как это сделать? И вообще, что это такое точка роста? Мы сегодня будем говорить с нашими гостями, которые появились в нашей студии. Александр Деменко, генеральный директор фонда поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес». И, между прочим, мировой чемпион Global Management Challenge 2025. Доброе утро, Александр.
5: Доброе утро.
0: Есть еще один человек, который присутствует в нашей студии. Это руководитель Центра цифровой оптимизации процессов регионального института управления, мировой чемпион Global Management Challenge 2025 Руслан Багардаев. Руслан, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Итак, нужно уже, конечно же, всем рассказать, что это за Кубок Югры. Роста, что это такое и с чем его едят, собственно. Давайте.
6: Да, доброе утро еще всем и раз через зрителям. Global Management Challenge — это международная игра, которая проходит более чем в 40 странах, более чем уже 50 лет. 50 лет? Только в России она проходит уже почти 25 лет.
5: Ничего себе.
0: Мы спали все это время. Конечно, меня бизнес не интересует вообще нисколько, поэтому я как бы... Ага, так.
6: Разработана была как раз специально для того, чтобы предпринимателям, лицам, которые хотят заняться такой деятельностью, получить опыт управления компанией, не рискуя, как вы сказали, своим капиталом, не рискуя какими-то своими инвестициями. Вам дается в управление компания, на которой вы торгуете в различных, соответственно, рынках, производите различные продукты, понимаете более 60 управленческих решений, что производить, что продавать, по каким ценам продавать. Вы должны принять такие решения, которые будут лучше, чем ваши конкуренты. Конкуренты, как правило, также живые люди, ну, либо, соответственно, компьютерная симуляция. И вот какая компания получит лучшую инвестиционную привлекательность, лучшую стоимость акции, та, соответственно, и выиграет.
0: То есть получается такой РПГ в реальной жизни, да?
5: Да, монополия.
0: Получается,
5: полным погружением практически. А кто может стать участником этого кубка? Есть ли какие-то возрастные ограничения? И опыт какой-то требуется, квалификации?
6: Мы специально расширяем максимально категорию участников, то есть у нас это и школьники, и студенты, ну и, соответственно, сами предприниматели, лица, которые хотят стать предпринимателями, лица, которые у нас на муниципальном уровне работают с предпринимательским сообществом, общественное объединение. То есть, по сути, круг участников у нас не ограничен, главное ваше желание, главное зарегистрироваться, вовремя подать заявку и собрать команду.
0: Вот смотрите, Александр, Руслан, смотрите, вот у меня здесь написано, что вы мировые чемпионы Global Management Challenge. Вы что там делали, что вы мировые чемпионы?
5: На кулачках.
0: Да, человек, который там поднимает гирю, я понимаю. Человек, который отжимается там или в планке стоит. А вы-то что делали?
5: Что нужно, показать большую там прогрессию или как своей компании виртуальной, или что надо сделать?
7: Ну, выиграет компания, которая показывает максимальную инвестиционную привлекательность. Этот показатель как раз складывается из цены акции, материальные, нематериальные активы. Вот. И в процессе игры команды борются там на протяжении 5 периодов, и по итогам последнего 5-го периода, то есть компания с максимальной инвестиционной привлекательностью становится победителем.
0: То есть это как, до какой степени у вас интересный был кейс, так сказать, да, или там несколько кейсов, что вы вообще всех обошли, не просто там в рамках Хантвансийского автономного, мировой просто. Все остальные, вот дети, я вас умоляю, вот я мировой чемпион, получается так.
6: Ну, Руслан умалчивает, что мы к этой победе шли больше 10 лет, то есть начинали также еще студентами, соответственно,
0: играли. Готовились крепко.
6: Да, играли в студенческих чемпионатах различных, потом несколько раз становились чемпионами России, потом в 23-м году ездили в Ангол, в город Уланду, в Африку. Там проиграли китайцам, стали вице-чемпионами.
5: Но китайцам, мне кажется, не зазорно проиграть. Это вообще люди с другой планеты.
0: Но потом-то.
6: Собрались силами, да, и в 25-м году. Руслан, расскажи нашу поездку в Индию.
7: Да, мы проработали, получается, все наши нюансы, то есть целый год готовились, когда у нас был перерыв, и решительно были настроены дать реванш нашим партнерам, китайцам, да, то есть должны были поехать в Макао, там, ну, из-за супертайфуна Ригаса, который там все побережье, получается, Китая накрыл, соответственно, его финал перенесли, то есть и в итоге, получается, перенесли в Индию, в Нью-Дели, вот, мы туда приехали, максимально были заряжены, готовы, и показали всему миру русский код управления.
0: Супер.
7: И как раз в преддвериях визита президента нашего Владимира Владимировича Путина в Индию, как раз вот...
0: Подарок такой президенту. Почему нет?
7: Да, Индия узнала, что лучшие управленцы живут в России.
5: Ну и китайцам опять же повезло, да?
0: Поборолись с лучшими.
5: Лучше тайфун пусть, чем русские победят.
0: Так, мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро на

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 18 градусов тепла. В течение дня в Междуреченском плюс 16, в Югорске, Советском и Урае воздух прогреется до 14 градусов, плюс 10 в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Нягани, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 8 градусов тепла, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово воздух прогреется до 6 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске плюс 8, в Тюмени жара 17 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18 и разговор с гостями мы продолжаем. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях мировые чемпионы Global Management Challenge. Такое есть мероприятие. Если говорить другими словами, то это точка роста, Кубок Югры. Да, и, собственно, вот люди, которые принимали участие, 10 лет шли к победе, в 25-м году стали мировыми чемпионами. Александр Деменко, генеральный директор фонда поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес». И Руслан Багардаев, руководитель Центра цифровой оптимизации процессов Регионального института управления, тоже мировой чемпион, между прочим, этого мероприятия.
2: Руслан, вот расскажите, пожалуйста, о своем опыте участия в этом мероприятии. Тем более он такой обширный, большой. 10 лет вы к этому шли. Вот очень интересно узнать, почему вообще вы к этому пришли, что интересного, и вот действительно о своем опыте.
3: Ну, знакомство у меня началось совершенно случайно. То есть, как многие слушатели, может быть, сегодня услышат по радио и заинтересуются поучаствовать. Я вот тогда, 16 лет назад, как раз Ханты-Мансийск у нас принимал мировой чемпионат по GMC, то есть около 40 команд со всего мира приезжали в Ханты-Мансийск вот сразиться как бы за звание лучшей управленческой команды. Вот я был тогда волонтером, сопровождал одну из команд, и вот думал, очередное мероприятие, потом погрузился, посмотрел у них там математические модели, какие составы команды, да, то есть как выстроено у них тоже взаимоотношения в команде, то есть там распределение по сферам там и так далее. То есть все это заинтересовало, и потом проникся непосредственно как бы и стал более углубленно изучать, уже готовиться к этим чемпионатам.
1: То есть, получается, любой человек вот сейчас, который находится в компании с нами, вот услышал, и такой, о, я хочу в команду к мировым чемпионам. Mm-hmm. Что ему нужно сделать для этого? Красиво одеться.
2: Да, простой алгоритм действий, да. Вот.
1: Что вот нужно сделать человеку, чтобы добавиться в команду, например, уже каких-то действующих, может быть, не мировых чемпионов, но те, которые уже там в первых трех строчках.
2: Ну, или своей команды.
1: Да, или какую-то понимаю? Свою команду, да.
4: Ну, для начала нужно зарегистрироваться на сайте globalmanagementchallenge.ru. Регистрация простая. Дальше, если у вас есть команда, то, соответственно, вы ее создаете на этом же сайте. Если у вас нет, мы вам поможем найти команду. В дальнейшем изучаете различные справочные материалы. Напоминаю, это в первую очередь образовательная, да, игра, то есть это образовательный симулятор. Он аккредитован Министерством экономического развития для развития именно предпринимательских способностей. Вы можете, соответственно, достаточно хорошо свои скиллы и навыки прокачать в этом направлении.
2: Кубики для будущих бизнесменов.
4: Именно так, да. Именно так. И мы для вас будем проводить различные мероприятия, в том числе лекции. Будем показывать, как именно виртуальный симулятор влияет, и как через него познать, ну, реальные законы бизнеса и экономики, соответственно.
1: То есть, получается, какими-то сверхзнаниями обладать совершенно не обязательно. Например, если у меня есть огромное желание, но ноль знаний, как это делать, в принципе, могу прийти и сказать, ребята, я хочу, научите. Попробуем, получается, да. Так, да. Но я хочу, чтобы у меня там что-то получилось. И вы легко.
4: Конечно,
1: меня...
4: главное желание и упорство. Это все самое главное.
2: А что вот получают участники Кубка в плане личностного роста, развития, чем награды, скажем, победителей отличаются от наград участников? Есть ли какая-то вообще разница?
4: Ну, мы данный проект проводим совместно с Российской академией народного хозяйства. В этом году у нас для победителей предусмотрены удостоверения о повышении квалификации, соответственно, для победителей. Это различные ценные призы, денежные призы. Ну, а главное, это возможность представлять округ на чемпионате России, ну а дальше, как мы, возможно, поедете на мир.
1: Слушайте, а вот если это какой-то суперудачный кейс, вот, скажем, ваша команда стала победителями, вы теперь мировые известности, ну в узких кругах, но и тем не менее, а реализовать в реальной жизни можно этот кейс? Или это вот чисто вот поиграли и в ящик?
4: Ну, многие, да, победители становятся, ну, и участники становятся предпринимателями, либо используют решения в своей предпринимательской среде, особенно если занимаешься производством, занимаешься продажами, занимаешься маркетингом, например, то действительно это, эти механизмы берутся и используются. По крайней мере, у тебя есть уже опыт, и ты не боишься принимать решения, ты понимаешь, как они работают, ты можешь просчитать бизнес-план, это минимум, да, ты уже научился его просчитывать, понимаешь, где у тебя какие убыточные истории, где у тебя какие потолки твоей эффективности, ты это можешь все учитывать, то есть минимальной базой, даже если нет экономического образования, то профильного образования, но ты уже ей овладел, а для каждого предпринимателя, да, эта база очень важна, чтобы не попасть в просадах, не допустить ошибок на начальных этапах.
2: То есть, по сути, даже если я, например, прихожу как участник на этот кубок, я могу обкатать какой-то свой проект, если он у меня есть в голове, ну, можно его попробовать как-то не только на бумагу, но и в реальном времени, в реальном эксперименте попробовать.
4: Угу. Конечно, конечно. У тебя как минимум потом останется некая модель, через которую можно прогонять различные бизнес-планы.
1: Ну, давайте тогда теперь уже к более официальной, что ли, части, да, даты точные, и отборочного этапа, и финала, где это все будет происходить, и, ну, собственно, как это все будет?
4: Да, еще раз напоминаю, дата регистрации, это регистрация у нас идет до 22 мая, мы, скорее всего, будем проводить до 29, так что спать до 22, но если что, у вас будет запас до 29, ну, просто вы пропустите демонстрационный тогда период. Вот, это до 22, всех ориентируемся зарегистрироваться на сайте groupmanagementchallenge.ru. У нас будет, соответственно, дистанционный период, и финал пройдет в городе Ханты-Мансийске на международном IT-форуме 19 июня 2026. Будет, соответственно, дистанционный период, и финал пройдет в городе Ханты-Мансийске на международном IT-форуме 19 июня 2026 года.
1: То есть время

0: директор фонда поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес» и мировой чемпион Global Management Challenge 2025. И Руслан Багардаев, руководитель Центра цифровой оптимизации процессов регионального института управления и тоже мировой чемпион Global Management Challenge 2025. Мужчины, спасибо, что пришли. Вам удачи, конечно же. И чтобы вы
1: побольше
0: не
1: побольше
0: один...
1: участников, конечно, новых идей, кейсов, всего хорошего. И чтобы мы всегда рвали на мировых чемпионатах все остальные страны.
0: Мы теперь уже поняли, что лучшие предприниматели, да, и лучшие умы в России все-таки живут, а в частности в Ханты-Мансийске. Спасибо, что пришли. До свидания.
2: Спасибо. Ждем команду радио на чемпионате.
0: Да?
2: Конечно.
0: Ладно, пошли колотить команду. До свидания.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В одном из садоводческих товариществ Нижневартовска произошел крупный пожар. В Югре открыт набор волонтеров на Всероссийский форум Добрина. Итоги семейной зорницы подвели в Нефтеюганском районе. С серьезным испытанием накануне столкнулись сразу несколько нижневартовских дачников. В садово-огородническом товариществе «Бытовик» произошел крупный пожар, затронувший 6 участков. Возгорание, начавшееся с одного из домов, распространилось на соседние строения и сухую траву. На локализацию и тушение пожара спецрасчетам понадобилось около 4 часов. В итоге огонь уничтожил 6 строений, включая 2 дачных дома, 2 хозпостройки, металлический вагон и беседку. Суммарная площадь пожара с учетом горения сухой травы составила около 600 квадратных метров. К тушению привлекались 6 единиц спецтехники и 21 сотрудник МЧС. В Югре стартовал набор волонтеров на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». Он пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Присоединиться к команде могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются до 31 мая на платформе добро.рф. Активисты будут встречать и сопровождать участников, помогать с навигацией, регистрацией и работой образовательных площадок. Для волонтеров предусмотрены питание, фирменная экипировка и обучение. Как отметил директор форума Александр Митков, участие в проекте даст молодым людям практический опыт от организации крупных мероприятий, а также верифицированные волонтерские часы и благодарности за работу. Всего в волонтерский корпус войдут 85 человек. Они будут работать на 3 тематических сменах проекта, посвященных развитию НКО, добровольчества и гражданских инициатив. Нефтеюганский район присоединился к масштабному патриотическому проекту «Семейная зорница». 7 команд из Пойковского, Юганской, Оби и Салыма прошли через серию испытаний, призванных проверить их навыки и командный дух. Участникам пришлось проявить изобретательность при создании и запуске ракет, продемонстрировать эрудицию в интеллектуальных конкурсах, а также показать себя в сборке-разборке автомата Калашникова и выполнении физических упражнений. По итогам напряженной борьбы первое место занял отряд россияне семьи Корытовых из Пойковского. Теперь они будут представлять Нефтеюганский район на региональном этапе семейной зорницы. И последнее. Новый фильм из документального цикла «Герои среди нас» представил телеканал «Югра». Главным действующим лицом стал командир взвода батальона «Югра», лейтенант с позывным «Кошмар». Рафис Афлятонов из Лангепаса находится в зоне спецоперации с осени 2022 года. Опыт службы в спецназе и жесткие жизненные принципы помогли ему стать профессиональным командиром и заслужить уважение товарищей. Защитник поощрен медалью за отвагу, орденом Святого Георгия 4 степени, медалью генерала Шеймуратова и другими ведомственными наградами. Отмечу, новый фильм уже доступен в сообществе телеканала «Югра» во ВКонтакте. Кроме того, весь цикл также можно найти на онлайн-платформе ОКО. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. 20 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможны осадки. В Ханты-Мансийске днем плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов тепла, в Тюмени плюс 18. В Междуреченском днем до плюс 16, в Югорске, Советском и Урае 14 градусов тепла, в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе и Нягани плюс 10, 8 градусов выше нуля в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах, в Радужном, Когалыме, Белоярском и Березово плюс 6, а к этому часу в Ханты-Мансийске плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 8 градусов тепла, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:45. Овны, сегодня звезды к вам благосклонны, не исключено исполнение давних желаний.
1: Тельцы, этот день обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.
0: Близнецы, им сегодня обязательно возьмитесь за решение какой-нибудь новой задачи, это вас заметно ободрит.
1: А раки, сегодня подходящий день, чтобы без суеты навести порядок в делах и избавиться от ненужного.
0: Львы, звезды просят вас проявить разборчивость в общении. Не со всеми стоит делиться своими планами.
1: Девы, сегодня вам представится возможность хорошо проявить себя в работе, не упустите этот шанс.
0: Весы, стремительно развивающиеся события сегодня подарят вам много ярких эмоций.
1: Скорпионы и звезды говорят, что уже пора перерасти некоторые ситуации или просто отпустить их.
0: И кто? Стрельцы, помните, чтобы получить необходимую поддержку от близких, надо самим что-то дать взамен.
1: Козероги, сегодня на ваши успехи обратят внимание люди, чья поддержка дорогого стоит.
0: Водолеи, звезды напоминают, многие вещи вскоре просто останутся в прошлом, поэтому не парьтесь из-за них.
1: Рыбы, сегодня проявите дружелюбие по отношению к новым знакомым. Кто знает, чем может обернуться это знакомство.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:52. И мошенники, которые придумали еще одну новую схему, а теперь уже схема с кражей недвижимости через подделку подписей. То есть уже вообще далеко зашли. А новая эта схема преступная, и, между прочим, это кража недвижимости, да, надо понимать. Да. Научились подделывать мошенники подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Это неудивительно, конечно, что так рано или поздно должно было случиться, но, в смысле, просто потому, что развивается все это очень стремительно, да?
3: Ну, вообще, раньше это и руками подделывали, теперь просто индустрия шагнула далеко вперед, и гораздо все сложнее.
2: Короче, секрет тут в чем? В том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение по черковеческой экспертизе. Mm-hmm. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или там подарил свое имущество, понимаешь? Затем весь пакет документов уходит куда? В суд, конечно же, ну и недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Ну, как будто бы. Представь, то есть я вообще не понимаю, что должен чувствовать и делать человек. Вот ты спокойненько сидишь, вот твоя квартира, тут приходят к тебе какие-то непонятные люди, говорят, вот, давай, выходи, вот, решение суда есть, вот ты продал нам квартиру. А ты ведь не продавал, понимаешь? Под удар здесь попадают частные дома, квартиры, даже целые предприятия иногда бывают. Настоящий собственник может узнать о продаже не сразу. Ну, то есть пройдет какое-то время. Угу. Эксперты советуют что делать? Регулярно проверять выписки из ЕГРН, а также оформлять запрет на сделки без личного участия. Благо, сейчас на госуслугах можно это сделать. Поставить запрет. Ну, то есть я там, например, поставила себе запрет на кредиты.
3: Чтобы не брать кредиты. Да,
2: и очень хорошо считаю, что это классно, что
3: там есть тоже какая-то
2: услуга.
3: Была афера с этими самыми кредитами, да, что кто-то там залезали мошенники и делали
2: понятно, когда взламывают.
3: Галочку тебе, ставили, да.
2: Когда взламывают госуслуги.
3: Но тут опять же надо почаще чистить кэш и менять пароли, да. Тоже.
2: Ну и плюс ко всему, да, вот, а что касается этой недвижимости, ну, поставьте вы этот запрет на сделки без личного участия, и все, и таким образом хотя бы хоть маленечко, но обезопасите себя от действий этих ужасных людей. Я по-другому сказать не могу. Это ужасные люди, которые пользуются вот этими технологиями в ненужном направлении.
3: Чем угодно пользуются, да. Все для того, чтобы самим обогатиться. И вообще, действительно, да, не стоит набивать их карманы. Mm-hmm. Вообще, сомнительная такая штука по поводу вот этих вот дистанционных заключений сделок. У меня тоже, я обжигался однажды уже на такой штуке. Дистанционно там якобы я какой-то кредит на себя взял. Mm-hmm. Но благо разобрались. Mm-hmm. И сейчас с этим все нормально. Но это вообще очень сомнительная штука. Mm-hmm. Почему без моего присутствия кто-то там на меня какие-то договоры оформляет.
2: Мы прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре открыт набор волонтеров на Всероссийский форум Добрина. В Сургутском районе запустили второй поток образовательного проекта «Свое дело». Югорские грэпплеры показали блестящие результаты на чемпионате и первенстве Урала. В Югре стартовал набор волонтеров на Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрина». Он пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля. Присоединиться к команде могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются до 31 мая на платформе добро.рф. Активисты будут встречать и сопровождать участников, помогать с навигацией, регистрацией и работой образовательных площадок. Для волонтеров предусмотрены питание, фирменная экипировка и обучение. Как отметил директор форума Александр Митков, участие в проекте даст молодым людям практический опыт организации крупных мероприятий, а также верифицированные волонтерские часы и благодарности за работу. Всего в волонтерский корпус войдут 85 человек. Они будут работать на трех тематических сменах проекта, посвященных развитию НКО, добровольчества и гражданских инициатив. Второй этап программы поддержки начинающих предпринимателей «Свое дело» стартовал в Сургутском районе. В этом году к обучению присоединились 15 человек, среди которых участники специальной военной операции, их родные, ветераны боевых действий и те, кто проходил срочную службу в приграничных районах. До конца мая они будут осваивать азы бизнеса, сочетая очные занятия в коворкинге «Белого Яра» с онлайн-форматом. Под руководством опытных наставников, специалистов по налогам и представителей фонда «Защитники Отечества» участники изучают тонкости создания сайтов и эффективного маркетинга. Своими первыми бизнес-идеями они уже поделились с депутатом Государственной Думы Ольгой Ануфриевой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Ириной Каск. Финальным этапом станет защита проектов. Авторы самых перспективных получат возможность посетить Москву для обмена опытом со столичными предпринимателями. Напомню, выпускники первого потока уже успешно запустили этнокафе в Белом Яре. Новый фильм из документального цикла «Герои среди нас» представил телеканал «Югра». Главным действующим лицом стал командир взвода батальона «Югра» лейтенант с позывным «Кошмар». Рафис Афлятонов из Лангепаса находится в зоне спецоперации с осени 2022 года. Опыт службы в спецназе и жесткие жизненные принципы помогли ему стать профессиональным командиром и заслужить уважение товарищей. Защитник поощрен медалью за отвагу, орденом Святого Георгия 4 степени, медалью генерала Шеймуратова и другими ведомствами. Наградами. Отмечу, новый фильм уже доступен в сообществе телеканала «Югра» во ВКонтакте. Кроме того, весь цикл также можно найти на онлайн-платформе ОКО. И последнее. Команда «Югры» продемонстрировала выдающиеся результаты на прошедших в Тюмени чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по грэпплингу. В соревнованиях, собравших более полутысячи спортсменов, югорские борцы показали высокий уровень мастерства, заняв лидирующие позиции. В дисциплине «Грэпплинг-ГИ» сборная «Югры» держала уверенную победу. В разделе «Грэпплинг» заняла второе место. Общее количество наград, завоеванных югорчанами в обеих дисциплинах, впечатляет. 53 золотых медали, 27 серебряных и 36 бронзовых. Эти достижения служат отличной подготовкой к предстоящим всероссийским стартам, где югорским грэпплерам предстоит столкнуться с сильнейшими соперниками. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте ЗАГСе тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.

0: 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске появится мемориал в честь героев, погибших на СВО. В Сургутском районе запустили второй поток образовательного проекта «Свое дело». Югорские грэпплеры показали блестящие результаты на чемпионате и первенстве Урала. Нефтеюганск увековечит память своих героев. На городском кладбище рядом с церковью святого праведного Иова Многострадального появится памятник воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. С этой идеей выступила смотрительница погоста Ия Кривенко. Она видит в будущем монументе не просто камень, а живое напоминание о мужестве, самоотверженности и жертвенности тех, кто защищал родину. Памятник станет местом, где каждый сможет выразить свою скорбь и безмерную благодарность. Мэр города Юрий Чекунов, ознакомившись с эскизом, отметил, что в нем нашли отражение такие важные идеи, как мужество, стойкость, единство воинов и вечная благодарность потомков. Мэр также подчеркнул, что работа над проектом продолжается. Главная цель – создать достойное воплощение памяти о героях. Второй этап программы поддержки начинающих предпринимателей «Свое дело» стартовал в Сургутском районе. В этом году к обучению присоединились 15 человек, среди которых участники специальной военной операции, их родные, ветераны боевых действий и те, кто проходил срочную службу в приграничных районах. До конца мая они будут осваивать азы бизнеса, сочетая очные занятия в коворкинге «Белого Яра» с онлайн-форматом. Под руководством опытных наставников, специалистов по налогам и представителей фонда «Защитники Отечества» участники изучают тонкости создания сайтов и эффективного маркетинга. Своими первыми бизнес-идеями они уже поделились с депутатом Государственной Думы Ольгой Ануфриевой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Ириной Каск. Финальным этапом станет защита проектов. Авторы самых перспективных получат возможность посетить Москву для обмена опытом со столичными предпринимателями. Напомню, выпускники первого потока уже успешно запустили этнокафе в Белом Яре. Национальный мессенджер «Макс» объединил усилия с ведущими мобильными операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Т2». Это партнерство открывает новые возможности для абонентов. Теперь они смогут получать самые важные сообщения прямо через привычные каналы связи. Интеграция с платформой «Макс» гарантирует, что критически важная информация, такая как коды подтверждения для входа в сервис или срочные уведомления, будет доставлена быстро и надежно. Более того, система автоматически позаботится о сортировке таких сообщений, перемещая их в специальные защищенные папки. Особый приоритет уделяется безопасности. Самые значимые уведомления будут отправляться только на те устройства, которые вы сами определите как доверенные. В перспективе это сотрудничество позволит бизнесу делать свои сообщения еще более информативными и привлекательными, добавляя к ним изображения, видео и интерактивные элементы. И последнее. Команда «Югры» продемонстрировала выдающиеся результаты на прошедших в Тюмени чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по грэпплингу. В соревнованиях, собравших более 1000 спортсменов, югорские борцы показали высокий уровень мастерства, заняв лидирующие позиции. В дисциплине «Грэпплинг-ГИ» сборная «Югры» держала уверенную победу. В разделе «Грэпплинг» заняла второе место. Общее количество наград, завоеванных югорчанами в обеих дисциплинах, впечатляет. 53 золотых медали, 27 серебряных и 36 бронзовых. Эти достижения служат отличной подготовкой к предстоящим всероссийским стартам, где югорским грэпплерам предстоит столкнуться с сильнейшими соперниками. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Есть такие по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы радио «Югра» 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре стартовала активная фаза дорожных работ. В Нефтеюганске появится мемориал в честь героев, погибших на СВО. Подростков Югорска приглашают на экстремальный забег. Сезонная дорожная кампания стартовала в Югре. Основная задача – завершить все запланированные работы до наступления неблагоприятных погодных условий. Например, в Сургуте, крупнейшем городе округа, приоритет отдан улице Электротехнической, где предстоит обновить около километра проезжей части и 2 километра тротуаров. Также в планах ремонт Тюменского тракта, бульвара Свободы и завершение преобразований на проспекте Ленина. В Патиахе начались работы на улице Федорова. Также запланирован ямочный ремонт на ряде участков. А Ханты-Мансийск готовится к капитальному обновлению улиц Иртышской, Ермака и Центральной. Кроме того, будет усовершенствовано дорожное покрытие на Ледовой, Мира, Шевченко и Солнечной. Не останутся без внимания и загородные трассы. Продолжаются работы по расширению участка Нижневартовск-Радужный до 4 полос, а также капитальный ремонт таких магистралей, как Нягань-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Всего же, как сообщили в стройкомплексе Югры, в этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию более 60 километров региональных автодорог и искусственных сооружений. Нефтеюганск увековечит память своих героев. На городском кладбище рядом с церковью святого праведного Иова Многострадального появится памятник воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. С этой идеей выступила смотрительница погоста Ия Кривенко. Она видит в будущем монументе не просто камень, а живое напоминание о мужестве, самоотверженности и жертвенности тех, кто защищал Родину. Памятник станет местом, где каждый сможет выразить свою скорбь и безмерную благодарность. Мэр города Юрий Чекунов, ознакомившись с эскизом, отметил, что в нем нашли отражение такие важные идеи, как мужество, стойкость, единство воинов и вечная благодарность потомков. Мэр также подчеркнул, что работа над проектом продолжается. Главная цель – создать достойное воплощение памяти о героях. Экстремальный забег для подростков «Вызов дети» впервые пройдет в Югорске. Проверить себя на прочность смогут ребята от 14 до 18 лет. Для них организуют сложную 3-километровую полосу препятствий по пересеченной местности. Участникам предстоит преодолеть грязь, воду и песок. Соревнования будут проходить в командах по 5 человек. Отмечу, взрослые гонки в таком формате проходят в городе уже несколько лет. Теперь шанс потренировать выносливость появился и у молодежи. Забег состоится 7 июня в микрорайоне Югорск-2. Регистрация команда откроется уже на этой неделе. И последнее. Национальный мессенджер «Макс» объединил усилия с ведущими мобильными операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Т2». Это партнерство открывает новые возможности для абонентов. Теперь они смогут получать самые важные сообщения прямо через привычные каналы связи. Интеграция с платформой «Макс» гарантирует, что критически важная информация, такая как коды подтверждения для входа в сервис или срочные уведомления, будет доставлена быстро и надежно. Более того, система автоматически позаботится о сортировке таких сообщений, перемещая их в специальные защищенные папки. Особый приоритет уделяется безопасности. Самые значимые уведомления будут отправляться только на те устройства, которые вы сами определите как доверенные. В перспективе это сотрудничество позволит бизнесу делать свои сообщения еще более информативными и привлекательными, добавляя к ним изображения, видео и интерактивные элементы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: Плюс. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре стартовала активная фаза дорожных работ. Фонд «Защитники Отечества» усиливает психологическую поддержку ветеранов СВО и их семей. Подростков Югорска приглашают на экстремальный забег. Сезонная дорожная кампания стартовала в Югре. Основная задача – завершить все запланированные работы до наступления неблагоприятных погодных условий. Например, в Сургуте, крупнейшем городе округа, приоритет отдан улице Электротехнической, где предстоит обновить около километра проезжей части и 2 километра тротуаров. Также в планах ремонт Тюменского тракта, бульвара Свободы и завершение преобразований на проспекте Ленина. В Патиахе начались работы на улице Федорова. Также запланирован ямочный ремонт на ряде участков. А Ханты-Мансийск готовится к капитальному обновлению улиц Иртышской, Ермака и Центральной. Кроме того, будет усовершенствовано дорожное покрытие на Ледовой, Мира, Шевченко и Солнечной. Не останутся без внимания и загородные трассы. Продолжаются работы по расширению участка Нижневартовск-Радужный до 4 полос, а также капитальный ремонт таких магистралей, как Нягань-Приобье и Стрежевой-Нижневартовск. Всего же, как сообщили в стройкомплексе Югры, в этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию более 60 километров региональных автодорог и искусственных сооружений. Госфонд «Защитники Отечества» расширяет систему психологической помощи ветеранам СВО и их семьям. По данным организации, за год число участников спецоперации, прошедших первичную консультацию психолога, выросло с 12 до 25%. Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, задача специалистов – сделать психологическую поддержку доступной каждому ветерану и его близким, чтобы семьи не оставались один на один с переживаниями после возвращения бойцов. В Югре помощь можно получить как в региональном филиале фонда, так и в его подразделениях во всех муниципалитетах округа. Социальные координаторы помогают выявлять проблемы на ранней стадии и при необходимости направляют к профильным специалистам. Кроме консультаций, ветеранам оказывают поддержку во время реабилитации и лечения. Также фонд запустил платформу «Свои родные .рф», где собраны рекомендации и материалы для адаптации участников СВО и их семей к мирной жизни. Свидание обернулось для 28-летнего жителя поселка Федоровский Сургутского района крупной финансовой потерей. Молодой человек стал жертвой изощренной мошеннической схемы. Все началось с того, что новая виртуальная знакомая предложила пойти в театр и отправила ссылку для покупки билетов. Перейдя по ней, парень столкнулся с ошибкой при оплате, однако с его карты все же списались 5000 рублей. Ситуация усугубилась, когда на связь вышла техподдержка, которая под предлогом возврата средств и разблокировки счета убедила югорчанина совершить еще несколько крупных переводов. В итоге свидание обошлось ему в 80 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». И последнее. Экстремальный забег для подростков «Вызов дети» впервые пройдет в Югорске. Проверить себя на прочность смогут ребята от 14 до 18 лет. Для них организуют сложную 3-километровую полосу препятствий по пересеченной местности. Участникам предстоит преодолеть грязь, воду и песок. Соревнования будут проходить в командах по 5 человек. Отмечу, взрослые гонки в таком формате проходят в городе уже несколько лет. Теперь шанс потренировать выносливость появился и у молодежи. Забег состоится 7 июня в микрорайоне Югорск-2. Регистрация команд откроется уже на этой неделе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Фонд «Защитники Отечества» усиливает психологическую поддержку ветеранов СВО и их семей. Сургутяне активно наводят порядок на городских улицах. В Урае пройдет масштабный фестиваль детства и юности. Госфонд «Защитники Отечества» расширяет систему психологической помощи ветеранам СВО и их семьям. По данным организации, за год число участников спецоперации, прошедших первичную консультацию психолога, выросло с 12% до 25%. Как отметил председатель фонда Анна Цивилева, задача специалистов – сделать психологическую поддержку доступной каждому ветерану и его близким, чтобы семьи не оставались один на один с переживаниями после возвращения бойцов. В Югре помощь можно получить как в региональном филиале фонда, так и в его подразделениях во всех муниципалитетах округа. Социальные координаторы помогут выявить проблемы на ранней стадии и при необходимости направляют к профильным специалистам. Кроме консультаций, ветеранам оказывают поддержку во время реабилитации и лечения. Также фонд запустил платформу «Свои родные.рф», где собраны рекомендации и материалы для адаптации участников СВО и их семей к мирной жизни. Весеннее преображение Сургута набирает обороты. Благодаря субботникам город активно избавляется от всего того, что скопилось за зиму. С начала марта уже проведено 12 экологических акций, участниками которых стали более 600 активных горожан. Результат впечатляет. С улицы и зон отдыха вывезено около 7 тонн мусора. Особое внимание уделяется скверам и паркам, которые становятся чище и уютнее благодаря усилиям жителей, представителей бизнеса, власти и различных общественных объединений. Всем, кто хочет внести свой вклад в чистоту родного города, организаторы предоставляют необходимый инвентарь, комментирует заместитель директора муниципального лесопаркового хозяйства Инна Маматказина.
2: Любой желающий может подать заявку в муниципальное казенное учреждение лесопарковое. Мы его заявку примем. Потом, когда мы будем готовить территории, мы определимся с территориями и этому участнику направим приглашение. Если человек хочет убрать муниципальную территорию, я хочу отметить, да, не придомовую, а муниципальную, либо неразграниченную территорию, он может выйти с инициативой, показать, какую территорию он хочет убрать. Мы предоставим ему весь необходимый инвентарь, перчатки, мешки, и потом вывезем этот мусор.
1: Свидание обернулось для 28-летнего жителя поселка Федоровский Сургутского района крупной финансовой потерей. Молодой человек стал жертвой изощренной мошеннической схемы. Все началось с того, что новая виртуальная знакомая предложила пойти в театр и отправила ссылку для покупки билетов. Перейдя по ней, парень столкнулся с ошибкой при оплате, однако с его карты все же списались 5000 рублей. Ситуация усугубилась, когда на связь вышла техподдержка, которая под предлогом возврата средств, разблокировки счета, убедила югорчанина совершить еще несколько крупных переводов. В итоге свидание обошлось ему в 80 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». И последнее. 1 июня в Международный день защиты детей Югра присоединится к масштабному всероссийскому празднику, посвященному детству и юности. Организатором торжества выступает движение «Первых». Главной площадкой для празднования в нашем регионе выбран Урай. Его живописная набережная превратится в настоящий центр притяжения детей и подростков, предлагая им разнообразные активности и развлечения. Ребята смогут узнать о героической работе спасателей, увидеть выставку пожарной техники и принять участие в мастер-классах по безопасному вождению велосипеда. Особое внимание будет уделено знакомству с культурой и традициями народов России. Для этого организуют увлекательную игру-бродилку, которая позволит участникам погрузиться в мир сказок и обычаев. Также запланированы захватывающие спортивно-патриотические состязания. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре отправили в первую навигацию уникальный медицинский комплекс. Сургутяне активно наводят порядок на городских улицах. В Урае пройдет масштабный фестиваль детства и юности. Единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный медицинский комплекс, отправили в первую навигацию в Ханты-Мансийске. Речь о новом теплоходе «Святитель Лука», вышедшем в рейс вместе с уже знакомой югорчаном плавполиклиникой Николай Пирогов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что благодаря расширению парка специализированных плавсредств качественная медицинская помощь охватит каждого жителя, даже в удаленных районах округа. В текущем сезоне лечебно диагностической помощью планируется охватить порядка 36 тысяч югорчан из 94 труднодоступных населенных пунктов. Это почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущими годами. Согласно графику, «Святитель Лука» сделает остановки в 49 поселках Октябрьского, Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского и Сургутского районов. На борту судна 25 кабинетов. Современная лаборатория, цифровой рентген-комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа и исследований. Также созданы условия для комфортного пребывания и работы медиков. Что касается Николая Пирогова, врачебные бригады объедут 45 поселков в Кандинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде дорого обошлось жителю Нягани. Городской суд вынес суровый приговор нарушителю, 50-летнему ранее судимому мужчине. В качестве наказания ему назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и лишение прав на 4 года 10 месяцев. Кроме того, его автомобиль, который зарегистрирован на гражданскую супругу, но признанный совместной собственностью, конфисковали в пользу государства. Весеннее преображение Сургута набирает обороты. Благодаря субботникам город активно избавляется от всего того, что скопилось за зиму. С начала марта уже проведено 12 экологических акций, участниками которых стали более 600 активных горожан. Результат впечатляет. С улицы зон отдыха вывезено около 7 тонн мусора. Особое внимание уделяется скверам и паркам, которые становятся чище и уютнее благодаря усилиям жителей, представителей бизнеса, власти и различных общественных объединений. Всем, кто хочет внести свой вклад в чистоту родного города, организаторы предоставляют необходимый инвентарь, комментирует заместитель директора муниципального лесопаркового хозяйства Инна Маматказина.
2: Любой желающий может подать заявку в муниципальное казенное учреждение лесопарковое. Мы его заявку примем. Потом, когда мы будем готовить территории, мы определимся с территориями и этому участнику направим приглашение. Если человек хочет убрать муниципальную территорию, я хочу отметить, да, не придомовую, а муниципальную, либо неразграниченную территорию, он может выйти с инициативой, показать, какую территорию он хочет убрать. Мы предоставим ему весь необходимый инвентарь, перчатки, мешки, и потом вывезем этот мусор.
1: И последнее. 1 июня, в Международный день защиты детей, Югра присоединится к масштабному всероссийскому празднику, посвященному детству и юности. Организатором торжества выступает «Движение первых». Главной площадкой для празднования в нашем регионе выбран Урай. Его живописная набережная превратится в настоящий центр притяжения детей и подростков, предлагая им разнообразные активности и развлечения. Ребята смогут узнать о героической работе спасателей, увидеть выставку пожарной техники и принять участие в мастер-классах по безопасному вождению велосипеда. Особое внимание будет уделено знакомству с культурой и традициями народов России. Для этого организуют увлекательную игру-бродилку, которая позволит участникам погрузиться в мир сказок и обычаев. Также запланированы захватывающие спортивно-патриотические состязания. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре отправили в первую навигацию уникальный медицинский комплекс. Суд Нягани вынес приговор злостному нарушителю дорожных правил. Югорские шахматисты добились высоких результатов на весенних турнирах. Единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный медицинский комплекс, отправили в первую навигацию в Ханты-Мансийске. Речь о новом теплоходе «Святитель Лука», вышедшем в рейс вместе с уже знакомой югорчаном плавполиклиникой Николай Пирогов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что благодаря расширению парка специализированных плавсредств качественная медицинская помощь охватит каждого жителя, даже в удаленных районах округа. В текущем сезоне лечебно диагностической помощью планируется охватить порядка 36 тысяч югорчан из 94 труднодоступных населенных пунктов. Это почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущими годами. Согласно графику, «Святитель Лука» сделает остановки в 49 поселках Октябрьского, Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского и Сургутского районов. На борту судна 25 кабинетов. Современная лаборатория, цифровой рентген-комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа и исследований. Также созданы условия для комфортного пребывания и работы медиков. Что касается Николая Пирогова, врачебные бригады объедут 45 поселков в Кандинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде дорого обошлось жителю Нягани. Городской суд вынес суровый приговор нарушителю, 50-летнему ранее судимому мужчине. В качестве наказания ему назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и лишение прав на 4 года 10 месяцев. Кроме того, его автомобиль, который зарегистрирован на гражданскую супругу, но признанный совместной собственностью, конфисковали в пользу государства. Всероссийский форум Добрина приглашает волонтеров вступить в его ряды. Само событие пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля и соберет 500 лидеров общественных проектов из России и других государств. Оказать помощь в проведении одной из ключевых площадок по развитию гражданского общества могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются на платформе добро.рф до конца мая. Главными задачами станут встреча и сопровождение участников, содействие с навигацией, регистрацией и работой образовательных площадок. Активистам предоставят питание, фирменную экипировку и обучение, а иногородним – проживание. Отмечу, всего в волонтерский корпус войдут 85 человек. Им предстоит охватить 3 тематические смены проекта, посвященные развитию НКО, добровольчества и гражданских инициатив. И последнее. Весомых успехов добились югорские шахматисты на двух значимых майских соревнованиях. Так, этап Кубка России, третий кубок «Магнитки» в Челябинской области собрал более 300 участников из 200 регионов страны, включая 8 югорчан. В условиях серьезной конкуренции Адриана Незамединова из Ханты-Мансийска завоевала серебряную медаль в возрастной категории до 9 лет. Еще одна интеллектуальная битва состоялась в Пуйковском Нефтеюганского района. Муниципалитет принял региональный турнир по быстрым шахматам, посвященной памяти Анатолия Карпова. За победу боролись порядка 100 участников. 8 из них стали призерами. Например, среди девушек до 18 лет пьедестал почета заняли Екатерина Яковенко, Ангелина Бушманова и Любовь Калмачевских. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Огнеборцы Югры 17 раз за сутки выезжали на техногенные пожары. Всероссийский форум Добрина набирает волонтеров. Югорские шахматисты добились высоких результатов на весенних турнирах. 17 техногенных пожаров ликвидировали в Югре за минувшие сутки. Не обошлось и без человеческих жертв. Как сообщает Управление МЧС России по Югре, одним из мест реагирования стал многоквартирник в 6-м микрорайоне Пытьеха. Возгорание произошло в помещении на первом этаже. Подоспевшие подразделения оперативно справились с огнем, охватившим 50 квадратных метров площади. В ходе тушения была обнаружена погибшая женщина 81-го года рождения. Кроме того, удалось спасти 2 человек. Еще 30 жильцов были эвакуированы, в том числе 10 детей. Обстоятельства пожара устанавливаются дознавателями ведомства и сотрудниками Управления Следственного комитета России по Югре. Кроме того, в Лангепасе на улице Ленина тушили пожар в 9-этажке. В результате пострадал мужчина. Еще одного жителя спасли из огня. А в Мегионе в садовом товариществе ОП полыхала сухая трава на площади в 2500 квадратных метров. Вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти обсудили в Мегионе. Специальную встречу с местной молодежью провел депутат окружной думы, первый командир батальона «Югра» и президент региональной ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Аксенов. Он ознакомился с работой Центра гражданского и патриотического воспитания имени Егора Горбатова и пообщался с собравшимися. К беседе присоединился и руководитель движения «ЗОВ «Никто кроме нас» Александр Федяев. Говорили о том, что Центр планирует дальнейшее развитие пространства для молодежи. Например, вскоре здесь откроется веревочный парк. Также слушателей пригласили на экскурсию в комнату боевой славы. В ней собраны материалы об участниках локальных конфликтов и спецоперации. А еще отражены достижения поискового отряда «Истоки». За 20 лет работы организации специалисты подняли и предали земле останки почти 2000 бойцов Великой Отечественной войны. Установили личности 42 солдат. В июне поисковики вновь отправятся на места сражений. Всероссийский форум Добрина приглашает волонтеров вступить в его ряды. Само событие пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля и соберет 500 лидеров общественных проектов из России и других государств. Оказать помощь в проведении одной из ключевых площадок по развитию гражданского общества могут все желающие старше 18 лет. Заявки принимаются на платформе добро.рф до конца мая. Главными задачами станут встреча и сопровождение участников, содействие с навигацией, регистрацией и работой образовательных площадок. Активистам предоставят питание, фирменную экипировку и обучение, а иногородним – проживание. Отмечу, всего в волонтерский корпус войдут 85 человек. Им предстоит охватить 3 тематические смены проекта, посвященные развитию НКО, добровольчества и гражданских инициатив. И последнее. Весомых успехов добились югорские шахматисты на 2 значимых майских соревнованиях. Так, этап Кубка России, 3-й Кубок Магнитки в Челябинской области собрал более 300 участников из 200 регионов страны, включая 8 югорчан. В условиях серьезной конкуренции Адриана Незамединова из Ханты-Мансийска завоевала серебряную медаль в возрастной категории до 9 лет. Еще одна интеллектуальная битва состоялась в Пуйковском Нефтеюганского района. Муниципалитет принял региональный турнир по быстрым шахматам, посвященной памяти Анатолия Карпова. За победу боролись порядка 100 участников. 8 из них стали призерами. Например, среди девушек до 18 лет пьедестал почета заняли Екатерина Яковенко, Ангелина Бушманова и Любовь Колмачевских. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.
3: Дорожное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
10: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчан ждут на Уральском форуме молодежи утро. Огнеборцы Югры 17 раз за сутки выезжали на техногенные пожары. В округе усиливают профилактику дорожных происшествий с участием детей. Более 1000 человек заявилось на форум молодежи утро. С 2013 года это событие проводится под эгидой полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жуги. И уже стало доброй традицией. Примечательно, что каждый раз форум меняет регион, формат и тему. Например, в 2016 и 2022 годах его принимала Югра. Здесь в августе писали письма Деду Морозу и лепили снежки. Понадобился целый грузовик снега. На этот раз активная молодежь соберется в Курганской области с 1 по 6 сентября. Регистрация участников завершится к середине июля. Но уже сейчас видно, что с каждым днем растет количество желающих, в их числе молодые специалисты, студенты, старшеклассники, аспиранты и волонтеры. Отмечу, организаторы готовят форумчанам насыщенную программу, включающую мастер-классы, практические занятия, работу с экспертами и живые дискуссии. 17 техногенных пожаров ликвидировали в Югре за минувшие сутки. Не обошлось и без человеческих жертв. Как сообщает Управление МЧС России по Югре, одним из мест реагирования стал многоквартирник в 6-м микрорайоне Пытьеха. Возгорание произошло в помещении на первом этаже. Подоспевшие подразделения оперативно справились с огнем, охватившим 50 квадратных метров площади. В ходе тушения была обнаружена погибшая женщина 81-го года рождения. Кроме того, удалось спасти 2 человек. Еще 30 жильцов были эвакуированы, в том числе 10 детей. Обстоятельства пожара устанавливаются дознавателями ведомства и сотрудниками Управления Следственного комитета России по Югре. Кроме того, в Лангепасе на улице Ленина тушили пожар в 9-этажке. В результате пострадал мужчина. Еще одного жителя спасли из огня. А в Мегионе в садовом товариществе ОП полыхала сухая трава на площади в 2500 квадратных метров. Вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти обсудили в Мегионе. Специальную встречу с местной молодежью провел депутат окружной думы, первый командир батальона «Югра» и президент региональной ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Аксенов. Он ознакомился с работой Центра гражданского и патриотического воспитания имени Егора Горбатова и пообщался с собравшимися. К беседе присоединился и руководитель движения «ЗОВ «Никто, кроме нас» Александр Федяев. Говорили о том, что Центр планирует дальнейшее развитие пространства для молодежи. Например, вскоре здесь откроется веревочный парк. Также слушателей пригласили на экскурсию в комнату боевой славы. В ней собраны материалы об участниках локальных конфликтов и спецоперации. А еще отражены достижения поискового отряда «Истоки». За 20 лет работы организации специалисты подняли и предали земле останки почти 2000 бойцов Великой Отечественной войны. Установили личности 42 солдат. В июне поисковики вновь отправятся на места сражений. И последнее. Югра в преддверии школьных каникул усиливает профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В эти дни окружная госавтоинспекция запустила ряд тематических мероприятий. Массово организуются просветительские беседы в образовательных организациях, на дворовых территориях и детских площадках. Дорожная полиция патрулирует улицы в фокусе внимания недопущения управления несовершеннолетними авто- и мототранспорта, соблюдение правил дорожного движения детьми, использующими средства индивидуальной мобильности и велосипеды. В ведомстве отмечают, что главная цель профмарафона – обеспечение безопасности и здоровья юных участников дорожного движения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
10: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
13: Национальные проекты России.
14: 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югорские власти намереваются усилить соцподдержку ветеранов боевых действий и их семей. В Югре отправили в первую навигацию уникальный медицинский комплекс. Югорчанам станут доступны новые перелеты в Сочи. Югра заручится поддержкой стратегически важных партнеров для усиления социальной поддержки ветеранов боевых действий и их семей. В ходе очередного заседания окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук, было принято решение о заключении соглашений о сотрудничестве со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком. В рамках достигнутых договоренностей эти организации выпустят специальные карты на базе платежной системы МИР. Они будут привязаны к электронному удостоверению ветерана или члена семьи погибшего ветерана. Это позволит получать соответствующие выплаты, заработную плату, меры социальной поддержки, а также пользоваться привилегиями банков-партнеров и совершать платежи. Как отметил директор Департамента социального развития Югры Антон Терехин, в 2024 году такое соглашение уже было заключено с Промсвязьбанком. Единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный медицинский комплекс, отправили в первую навигацию в Ханты-Мансийске. Речь о новом теплоходе «Святитель Лука», вышедшем в рейс вместе с уже знакомой югорчанам плавполиклиникой Николай Пирогов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что благодаря расширению парка специализированных плавсредств качественная медицинская помощь охватит каждого жителя, даже в удаленных районах округа. В текущем сезоне лечебно диагностической помощью планируется охватить порядка 36 тысяч югорчан из 94 труднодоступных населенных пунктов. Это почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущими годами. Согласно графику, «Святитель Лука» сделает остановки в 49 поселках Октябрьского, Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского и Сургутского районов. На борту судна 25 кабинетов. Современная лаборатория, цифровой рентген-комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа и исследований. Также созданы условия для комфортного пребывания и работы медиков. Что касается Николая Пирогова, врачебные бригады объедут 45 поселков в Кандинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Югра в преддверии школьных каникул усиливает профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В эти дни окружная госавтоинспекция запустила ряд тематических мероприятий. Массово организуются просветительские беседы в образовательных организациях на дворовых территориях и детских площадках. Дорожная полиция патрулирует улицы в фокусе внимания недопущения управления несовершеннолетними авто- и мототранспорта, соблюдение правил дорожного движения детьми, использующими средства индивидуальной мобильности и велосипеды. В ведомстве отмечают, что главная цель профмарафона – обеспечение безопасности и здоровья юных участников дорожного движения. И последнее. Перед югорчанами открываются новые горизонты для отдыха. Уже в начале лета добраться до солнечного Сочи станет значительно проще. Со 2 июня ЮТР запускает прямой рейс из Ханты-Мансийска. Перелеты будут осуществляться по вторникам, а для жителей Нижневартовска выбор станет еще шире. С пятницы по воскресенье будут доступны многочисленные варианты от разных авиаперевозчиков. Кроме того, ЮТР расширяет летнее расписание, предлагая дважды в неделю прямые рейсы из окружного центра в Абхазию. Этот обновленный график, действующий до конца октября, включает в себя 123 маршрута, среди которых 23 новых. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха,
4: ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

life.

Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио Югра.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Югра.
1: Меня включали громко чайки и не случайно обречало бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: Программа.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: It just all comes together.
1: Archives on a VHS.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.